0: веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Акмаль, давай.
3: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит уже второй этаж. Пожарный не спешит, пожарный понимает.
4: Да-да-да.
0: А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая. Она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога с катертью, ему дорога с катерью. Он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает, летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает толчковая, толчковая нога.
5: Ну ты опять выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
0: Акмаль.
3: Так, как там было? Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
5: Так, ну что, это получается я?
0: Песня, да.
1: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый герой.
3: Билетик в дурдом, он самый лучший парень на свете.
1: Он Наполеон.
4: Моя песня, слушайте.
3: Наверное, это мой ад, домой к шести возвращаться, с друзьями реже встречаться, ведь я 3 года женат.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
5: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
3: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
5: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: и песни. Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное — что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами Угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая. Мама порола Витьку мало, но часто. Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
0: Угарный папа.
1: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулем». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулем, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», — просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик».

На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Фоменко. 5 шуток про дружбу.
1: Не надо иметь друзей. С друзьями надо дружить.
2: Судя по смс-кам, которые я получил в день рождения, мои лучшие друзья – это банк и оператор связи.
3: Мой организм не рассчитан на такое количество пьющих друзей.
4: Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как квасили вместе.
5: Малыш и Карлсон, дядя Федор и кот Матроскин, Винни-Пух и кролик. Смотришь на них и понимаешь. Крепкая дружба – это когда у одного есть что пожрать.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конечно, футболистам легко по полю бегать. А вы вот попробуйте разумно прокомментировать их действия.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!»
3: «Не встану!» —
1: ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.
2: «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
3: «Мусик, иди сюда!» —
1: закричал испуганный инженер.
3: «Смотри, что делается!
2: Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон.
4: «В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!»
2: «Голубушка!
1: — умилился отец Федор.
3: «Матушка!»
4: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?»
1: Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» – кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять!
3: Ты ведь это мои стулья!» —
1: простонал отец Федор.
2: «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» —
1: вскипел инженер.
3: «Не, боже мой!» —
1: шепнул отец Федор.
2: «Если я их у вас украл, то требуйте судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески.
3: Продайте!» —
1: стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии.
3: «Не поскуплюсь. 20 рублей дам».
4: «Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем?» — спросила Мусик.
2: «Купим другие».
4: «Это за 20 рублей?»
2: «Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам».
1: Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
2: «Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше».
3: «Не корысти ради, а токмо в исполнение воли больной жены 55 рублей!»
1: Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
4: 138!
1: Кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
4: 141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!
1: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
4: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
1: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бойтесь психологов. Они настраивают ваших тараканов против вас.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон, тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса, ну в смысле женщина, потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока, я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джибелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса – это моя девушка электронная. А мультиварка – это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Ты со школьных лет

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Мка на «Юмор-ФМ».
1: Конечно, у тебя может быть свое мнение. И сейчас я тебе его расскажу.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Пахменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым. Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: За стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов! В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, молчание у женщин — это не знак согласия. Это предвестие беды.

0: Но то, что придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию, и они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускать в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег. Как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо жить не будет, пока не восстановит логику. Когда человек при мне пришел на рынок, говорит по мобилке и говорит жене, жена, может вот эти помидоры взять?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, чистый мобильник и небольшой опыт в отмывании денег.

0: России. Лучше. Однажды в отделении полиции.
1: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
2: Это просто жесть.
3: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
4: Да.
3: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
2: Понятно.
5: Подожди, ты вначале сказал детектив?
2: Да, он сказал детектив, да.
5: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун... У меня есть пару минут, давайте, говорите.
2: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
3: Ищи наши кроссовки.
2: Занимайтесь делом, окей?
5: Да что, серьезно, что ли, какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
3: Да они стоят 200 тысяч.
5: Ой, сколько им, сколько?
2: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, три пары, 800 тысяч.
4: Да что ты, как ты считаешь, какие 800 тысяч?
5: Че?
4: Там минимум полтора ляма будет.
3: Вы че, блин, три по 200, это 3200. Я в ГИМО учился, ребята.
5: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них, когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет, или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании. Или вся жизнь в моей квартире.
3: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
5: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются, в чем разница?
4: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
2: Да, просто по-человечески. Реально, просто
5: ладно,
2: по-человечески.
5: Ладно, задолбали,
2: реально.
5: Садись сюда.
3: Ладно, что надо.
5: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
3: А где тут клавиатура? Как тут?
5: А что, нету, что ли?
3: Нету, а где?
5: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
3: А можно голосовым отправить как-то?
2: Да, просто отправь голосовым.
3: Голосовым, да. Заявление.
5: Вы что, писать не умеете?
2: Мы умеем.
3: Мы умеем.
5: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
2: А как было? Че,
4: короче.
2: Мы такие идем, короче, да, такие идем.
4: Идем.
2: И, короче, смотрим на нашей лавочке, на Новом Арбате, где-то просто какие-то бичи тусуют.
3: Да, реально. Да.
2: Мы такие, что за фигня? Такие,
3: вообще.
2: Блядь, такие. И подходим к ним, короче, да, и абсолютно нормально.
3: Вообще
2: просто.
3: Спокойно, без всякой агрессии сказали им.
4: Срыгнули отсюда нищебродское отродье.
2: Да.
3: И все. И все.
2: Их просто как с цепи сорвало. И... Реально просто.
3: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорит, молодые люди, вы что себе позволяете? Да. Мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
2: Да.
3: И все.
2: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
3: Да.
2: Просто прям в центр лица,
3: да.
2: Начали нас бить, реально.
3: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
2: Да.
3: Очень больно, это не такая обидно. Боль.
5: Я не девушка, а вас они тоже избивали?
4: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, уже она меня избила.
3: Да.
5: Да, все понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
3: Угу.
2: В целом,
5: вот, да.
2: Да,
5: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
3: Слушайте, ребят, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
2: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
4: Ну короче, ты такое средненькое.
5: Такое, короче, да. Найду кроссовки, скажу, валите.
3: До свидания.
6: До свидания. Удачно
3: патрулировать
6: область. До свидания.
0: Однажды в России.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
2: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
1: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
2: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
3: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
2: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
1: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самосдуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
2: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
3: Разгильдяй и обалдуй. Афанасия надуй.
2: Надувной сотрудник Афанасий.
3: Купил, накачал, свободен. Не реклама.
4: Вы любите выпить? А выпить любит вас. Самое время рассказать об этом всему миру.
5: Новая социальная сеть 300 грамм. Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
6: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
4: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
5: О, звучит как тост.
6: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
4: 300 грамм.
5: 300 грамм.
4: Наливам и выпивам.
7: Федерация городошного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков.
8: Фестиваль ночной городошной лиги.
9: 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам.
10: Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин.
9: Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники».
11: Фанат городков, займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте
12: «Ах, как хочется ворваться в городки.ах».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе клялись, что только смерть разлучит их, но, как оказалось, теща Валентина Михайловна тоже на кое-что способна.

0: Команда «Это они» Тамбов.
1: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
2: Добрый вечер, дорогой наши любимые Елена Варфальф, Елена Вармал, Елена Бармал. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не я можешь давать. Ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
3: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
4: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
5: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслит каждый по-своему. Значит, внук мыслит, это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает, это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль, вот, блин, опять сети забыли. Чего расстроенный такой? Да вот домой ехал, телеграмму дал жене, что приезжаю. Захожу домой, она с любовником. Говорю, что ты расстраиваешься, может, он телеграмму не получил. Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит, да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю.
0: Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: А, скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
8: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У садоводов есть только две проблемы с патиссонами: сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
1: Кстати, здравствуйте.
2: Привет.
1: Здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?

0: нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим. Да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейное в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, допустим, приедем и убьем мою мать. Вот возьмем ее, просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
1: Давайте, спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14:00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14:30. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7:00. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых, возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки, повсюду женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну, скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово, скажи!» Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: «Спасибо!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
12: Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 416? Нет, пассажиры называются сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане и пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардесса кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда? Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю, только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот, клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары, крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, суки, не сработали. Ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Все мне помогают. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть. Так, хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: среда на календаре. Часть этой маленькой пятницы проведем вместе. Шутки шоу с этой самой минуты. И на ближайшие 3 часа в эфире Юмор ФМ. Здесь, в студии, комфортно расположилась она, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
1: Доброе, бодрое. Не менее комфортно здесь расселся, почему-то хочется сказать. Антон Юрьевич Бурный, приветики.
0: Ну, если посмотрите на видеотрансляции, собственно, не так уж и прям не расселся. Вот. Сижу себе аккуратненько.
1: Аккуратненько. Аккуратненько расскажи, пожалуйста, кто будет нас улыбать в этом часе.
0: Вот только очень аккуратно и внимательно слушаем. Да, Николай Фоменко появится, 5 шуток про здоровье услышим. Гар Дмитриев также обещал заглянуть на экваторе часа в рубрике «Угарный папа». Ну и совсем скоро здесь шутки-песни.
1: Идеально. Ну а прямо сейчас наша любимая, идеально традиционная
0: «Доброе-бодрое».
2: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.
3: Ты тихо уснешь.

0: Давайте обозначим тему сегодняшнего эфира. Вот буквально вчера одна из стендап-комедий, один из монологов дяди Сережи, да, нашего резидента рубрики «Биг Стендап», натолкнул нас вот на какую мысль. А были ли у вас какие-то фразы старших, да, может быть, родителей, бабушек, дедушек, которые вот в детстве вас бесили, а сейчас вы сами с удовольствием их используете и говорите так же?
1: Ну вот, например, вот вырастешь, узнаешь. Или «будут свои дети, тогда поговорим».
0: Вот эту фразу я слышал, не то, что поговорим, да, вот вырос, «будут свои дети, поймешь», так она звучала, не то, чтобы она меня сильно раздражала, но в какие-то моменты я не понимал, что, почему. Ну, собрал всех друзьям на трое суток, ну да, что да, такого, да. Вот «будут свои дети, поймешь». А детей пока нет, но тем не менее... Сижу иногда сам себе, думаю, ну, наверное, буду свои дети пойму тогда.
1: Да, говоришь вещи. Сам себе?
0: Сам себе, про себя,
1: я,
0: да, не вслух.
1: Я так и знала, что ты сам с собой разговариваешь. Слушай, ну, у меня
0: этого,
1: на самом деле...
0: в отличие
1: деле...
0: от тебя, Оленька, никто не слышит. Я потихонечку сам с собой.
1: Мне никто ничего не говорил. У меня было совершенно счастливое детство. И мне кажется, что, скажем так, нынешних детей я не воспитываю, не говорю им ничего такого. Просто говорю, так, тут с мячом не играем. Все.
0: Ветки не ломаем.
1: Ветки не ломаем.
0: Все, тетя Оля. Тетя
1: да,
0: Оля.
1: Да, да, да.
0: Тетя Оля с первого этажа. Вот она. В эфире Юмор ФМ, друзья. Ждем ваших вариантов в нашем веселом чате. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
1: Да, пишите нам, ну а прямо сейчас наслаждайтесь и кайфуйте. Для вас поют и шутят Стас Ярушин и Люся Чеботина.
0: Коротко, смешно и по нотам.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты!

0: из засоса, а жена встречает у двери. Ничего не говори, завтра утром натрындишь.
1: Кошка моя, а не твоя.

0: синий зад, копчик пламенем объят, решил освоить сноуборд.
1: Я катался недавно на сноуборде, я на лыжах катался и решил освоить сноуборд. И очень сильно упал. И так дернул ногу, что уже не мог ходить. Сейчас, кстати, юмора не ждите, я просто жалуюсь, понимаешь? Вот тут-то болит.
0: О боже, мама, я не должен это знать. Вам с папой надо, мама, двери закрывать.
1: С тебя песня.
2: В кулачке моем комар, к уху приложу, звенит. Ты дави его скорей, слева чертик говорит, справа ангел нет, кричит, что же делать бедной мне? Две недели я хожу с насекомым в кулаке.
0: Белые обои, черные обои, продаем обои, двух цветов обои.
3: Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
3: Пока-пока.
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.

0: Какие фразы старших в детстве вас действительно бесили, а вот сейчас нет-нет, да сами используйте в своей речи. В этом вопросе разбираемся. Марина поделилась в следующем веселом чате. Не сиди с книгой, когда ешь, только вот теперь телефон.
1: Ну, слушайте, это вообще не самое страшное занятие, которое может случиться в момент еды. Обычно все смотрят телек. Я, кстати, реально знаю многих людей, которые не могут есть просто в тишине, так сказать, конечно. Включая себе что-то даже на телефоне или на ноутбуке, и процесс поглощения как будто бы вкуснее.
0: Да чего греха таить, я сам так делаю частенько.
1: Да?
0: Да.
1: А я, кстати говоря, нет-нет, да, просто сижу, смотрю в окошко, ем, любуюсь, значит, природой. Да, созерцаю. Вот Роман, кстати, написал, мама говорила, вот выучишься, закончишь институт, потом гуляй сколько хочешь. Выучился, закончил институт, сходил в армию, работаю, времени гулять сколько хочешь, ну просто вообще нет, выспаться бы.
0: Роман, как я вас понимаю?
1: А вот самое интересное, знаете, иногда просто и рано ложишься, ну, правда, и рано встаешь, но вот ощущение, что ты прям вот, как будто бы еще хотел бы поспать, всегда как будто бы есть.
0: Давненько, да, нет вот этого ощущения, что выспался. Вот сегодня или... выспался.
1: И переспал, вот это вот тоже не было.
0: Ну, как не, но было. Или ты о чем?
1: О том.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в нашем веселом чате. Ну, а прямо сейчас время шутить детям, друзья. Угарный папа, Гар Дмитриев в эфире Юмор-ФМ в эту самую минуту.
2: Юмор-ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я...

0: Из школьных сочинений Кости. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
1: Угарный папа.
0: 4-летний Игорь спрашивает маму. Мам, это правда, что я родился ночью? Да, сынок. Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил. 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает. Папа, смотри, унитазик! Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
3: Да.
4: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты.

0: собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.

0: Продолжаем выяснять, какие фразы старших в детстве вас, ну, действительно, раздражали. Да, чего уж греха таить, скажем так, откровенно. Ну, а сейчас и сами с удовольствием так говорите. Например, Андрей написал в веселый чат, что самое нелепое, что слышал, если будешь плохо себя вести, тебя маска телекомпании «Вид» заберет.
1: А мне интересно, кому вы сейчас такое говорите? Тут, знаете ли, современная молодежь вообще не поймет, о чем вы говорите, мне кажется.
0: Ну да.
1: Показывают сейчас эту маску?
0: По-моему, нет уже, да, давненько.
1: Вот, и мне
0: кажется,
1: выглядела
0: она, конечно, жутковато, но вот никогда меня, по-моему, в детстве особо и не пугало.
1: Ну, у тебя вообще очень милое детство. Спасибо твоим родителям, что ты такой весь милый тоже вырос.
0: Спасибо родителям. А сама ты вот этот лик «Вид» телекомпании, логотип, ты знаешь, что это лик древнегреческого философа?
1: Это я помню. Ты как-то поумничал в эфире, вот до сих пор помню. Да, Антон?
0: Ну, получается, номер...
1: Раз в год ты ему умничаешь.
0: Номер два, получается, второй раз поумничал.
1: Татьяна вот написала: «Я же говорила, дала себе слово в детстве, что когда стану взрослой, никогда не скажу так». Ну, в общем, да, ага. Валю все на возраст и дырявую память.
0: Да невозможно иногда удержаться от этой фразы.
1: Слушай, ты знаешь, я частенько хочу сказать некоторым людям, но я себя прям как-то сдерживаю и не говорю это.
0: Ты, Оленька, да, береги себя.
1: Да нет, я не то чтобы... Зачем беречь?
0: Ну, не береги, я не знаю.
1: Ладно.
0: Что, нет, не будешь?
1: Я же говорила, Антон, что ты так
0: говорила?
1: Скажешь.
0: Ты мне не говорила. В том-то и дело. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Пишите фразы, которые вас в детстве бесили, а теперь и сами нет-нет, да используете в обиходе. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вот как в песне Мари Краймбрери, да? Влюбляться в незнакомых людей. А такое чисто теоретически может же с кем-то из вас произойти. Представляете, сидите, смотрите на улыбайзер, а там раз...
2: Такое ощущение, вот она, что ты половина. Свою прям историю рассказываешь.
1: Нет, я просто услышал строчку из песни, посмотрел на улыбайзер, думаю, ну ведь может быть такое чисто
2: теоретически. А там кто был?
1: А кого там только нет. А если вас там нет, кстати, сайт веселорадио.ру в полном вашем распоряжении. Заходите и делитесь улыбкой. Таким образом, вы окажетесь в числе претендентов на автомобиль. Главный суперприз.
2: И глядишь, именно вам мы и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Причем прям вот через несколько минут это случится. Поэтому, если вы в улыбайзере, тогда все внимание на Юмор ФМ. Ну а сейчас не для победы, а для настроения, для... Ну что ты меня не можешь спасти, Антон?
1: А я просто, я смотрю, думаю, так, какое же слово все-таки первое придет тебе в голову? Ну да, обычно мы говорим, что шутки не в зачет, а для настроения.
2: Вот, я забыла про не в зачет.
1: Николай Фоменко, 5 шуток про здоровье прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко, 5 шуток про здоровье.
3: Минздрав предупреждает. Нет денег, не боли. Пьяный врач, ухо, горло, нос на свадьбе получил во все свои специальности.
4: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги. Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июня.
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Будильник, не звони мне больше. Между нами все кончено.
2: Вчерашний день получился довольно-таки урожайным. Аж целых два суперфиналиста, аж целых два суперпретендента на автомобиль, на главный наш суперприз, добавились.
3: Да, это Галина из Ростова-на-Дону и Акмаль из Пензы. Вы можете запросто стать следующим. Вот прямо сейчас. На сайте веселорадио.ру вы видите, что улыбайзер уже раскручен, а значит, пришло время его остановить, чтобы узнать имя претендента на 3000 рублей и путевку в суперфинал Суперигры
2: Автомобиль. Всего-то нужно повторить шутку, которая вот только что буквально-таки прозвучала в эфире Юмор ФМ. Шутка Николая Фоменко.
3: Что делаем?
2: Да.
3: Это 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: И в нашем улыбайзере появляется Анастасия из города Муром. Не знаю, где сделано фото, но точно не в Муроме. Там нет гор.
2: Да, во Владимирской области, наверное, нет таких гор. Здесь, да, канатная дорога.
3: Даже не то, что, наверное, нет, Антон, я тебе говорю, что нет.
2: Ты что, знаешь каждый сантиметр Владимирской области?
3: Я знаю, как устроена Владимирская область. Там Ивановская недалеко. Так, давай звоните Анастасии. Заодно и спросим, где это она фотографировалась. Я делаю ставки на Сочи.
2: Очень похоже.
3: Да?
2: Да.
3: Звоним Анастасии.
2: Звоним в город Муром прямо сейчас.
3: Причем, кстати, в Сочи я не была. И уж тем более не была на канатной дороге. Ну, как будто бы это прям вот Сочи.
2: Просто знаю, что там есть горы, просто знаю, что там есть горнолыжные курорты.
3: Может, это Шерегеш?
2: В конце концов.
3: Да, кто знает.
2: Дамбай.
3: О, еще какие-то, знаешь.
2: По-моему, есть еще Архыз.
3: Анастасия, нет. Анастасия, нет, не поступайте с нами так. Скажите нам алло.
2: Ну, скажем, кстати, что
3: это за горы?
2: В Муроме тоже 7.50, сейчас тот же самый часовой пояс.
3: Да, однозначно. Тут
2: велика вероятность того, что Анастасия еще в царстве Морфея.
3: Думаешь, спит?
2: 30 секунд закончились, к нашему сожалению.
3: А мы так и не узнали, что за горы у Анастасии на фотографии. Да. И какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
2: Даже не знаю, чего мы хотели знать больше.
3: Я знала шутку, поэтому я хотела узнать про горы, конечно.
2: Тем не менее, фото Анастасии остается в улыбайзере. Может так произойти, что мы позвоним ей еще раз. И уж тогда верим и надеемся на то, что... Настя, вы повторите нам эту самую шутку, соберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры. Автомобиль за улыбку. Все подробности на сайте веселорадио.ру. Данный эпизод завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Компликация Prime 2025 года выпуска.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Какие фразы старших в детстве вас бесили, раздражали, но сейчас сами с удовольствием так говорите. Например, в этом вопросе разбираемся. Свои варианты, как всегда, можно и нужно отправлять в веселый чат.
2: Вот Андрей, кстати, написал, и я вспомнила эту фразу, потому что, честно говоря, я давно не слышала. А что делать? Снимать штаны и бегать?
1: Ну, это классика.
2: Это вообще просто. Ребята, я обязательно кому-нибудь это скажу в ближайшее это время.
1: Да, на ближайшие, там, на будущие поколения точно эта фраза с нами, 100%.
2: Да-да-да.
1: 915-0303-567. 7, друзья, можете продолжать делиться своими вариантами. Ну а здесь шутки шоу в студии МРФМ. А что делать? Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Снимать штаны и бегать.
1: Этим и займусь. Вернусь через 2 минутки.

0: среда, на календаре 3 июня, третий день лета. Давайте посмотрим, какие праздники выпали на сегодняшнюю дату. Всемирный день велосипеда отмечается сегодня.
1: Поздравляем всех, кто любит крутить педали. Но, кстати говоря, таковых как-то все меньше и меньше. Люди обленились настолько, что...
0: Ну не скажи, подожди. Я не соглашусь с тобой, что все меньше и меньше. Все больше и больше, как по мне.
1: Ну, больше, мне кажется, я вижу лично самокатчиков, чем велосипедистов.
0: Ну да, видим их чаще, но мне кажется, кстати, велосипедистов достаточно.
1: У меня, кстати, подруга решила купить велосипед, но никак не может купить.
0: Продать электросамокат.
1: Нет, нет, она говорит, мне жалко 100 тысяч. Я говорю, что это за велосипед? Какой-то крутой велосипед.
0: Да, цены радуют в кавычках. День рождения парашюта, пожалуйста.
1: Поздравляем его и всех, кто хотя бы раз в жизни допрыгал. Это, кстати, не мы.
0: Это абсолютно. Всемирный день бега.
1: И это не мы.
0: Тоже не мы, да, но, кстати, бегунов в моем окружении становится все больше и больше. Mm-hmm. Смотрю, наблюдаю за всем с удивлением небольшим. А еще Международный день сомелье отмечается сегодня.
1: А это прекрасный праздник. Поздравляем.
0: А еще, кстати, день прогульщика. И вот всем, кто прогуливает шутки-шоу, неуд.
1: А так они не слышат. Но вы сейчас там и каете. Так что давайте срочно включайте Юмор ФМ.
0: Такой набор праздников, ну а прямо сейчас юмор прямо по курсу. Андрей Фролов в рубрике Big Stand Up.

0: встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда картой расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся, жирок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии было бы довольно глупо. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты туда достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось. На, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, мы бессмертные. Но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. У нас, собственно, сезон отпусков, лето. Угу. Вот вам маленькая напоминалочка от юристов. Звонки начальника можно официально игнорировать, будучи в отпуске. В общем-то, за нежелание общаться, да, со своим руководителем по телефону во время отдыха никаких штрафов, выговоров и прочих неприятностей, в общем-то, быть не должно. Иначе это будет считаться нарушением ваших прав.
1: Что ты говоришь?
0: Да.
1: Ну, нам это вообще не грозит. Это мы ему пишем, где бы он ни был.
0: Это нам скучно бывает, да, это правда. Кроме того, сообщают юристы, что если принудительно вас заставляют работать в это самое время, в отпускное, в общем-то, это жестко регулируется, и поэтому можно спокойно, вообще абсолютно официально отключить телефон, не открывать почту, забросить все свои задачи, а лучше сделать их до отпуска, и дедлайны, соответственно, и просто отдохнуть.
1: Ну, в любом случае, всегда можно сказать, что-то связь не ловила вообще. Вообще ничего не было.
0: Алло, я на море, здесь ничего не... Здесь море шумит, я ничего не слышу. Алло.
1: Перезвоните.
0: Ну, это ты позвонил. Ничего не слышно, море шумит.
1: Слушай, у меня новость, которая обрадует сейчас многих. А у тебя же воду уже включили, да?
0: 26 мая. Я как сейчас помню этот прекрасный день. Лучший день этой весны.
1: Мне кажется, прям отмечал. Так вот, тут как раз сезон отключения горячей воды начинается. Плюс лето – это всегда ароматные люди в общественном транспорте. Так вот, специально для всех вышеперечисленных. Ученые выяснили, мыться каждый день опасно для человека.
0: Но необходимо иногда, конечно, будем откровенны.
1: Потому что ежедневный поход в душ убирает естественный жировой слой, который удерживает как раз-таки влагу под кожей и защищает от микробов. Причем, кстати говоря, прям вот регулярно мыться, ну, часто, людям, которым за 40, прям вообще не рекомендую. Или, например, если сухая кожа. Вот, так что, если что, у вас есть абсолютно такое вот теперь ученическое что-то, так смотришь.
0: Я просто думаю, вот мне скоро за 40, кожа у меня сухая. Как быстро меня выгонят из дома после того, как я вот эту новость предоставлю человечку.
1: Не знаю.

0: бесили лысые мужчины. Ну, я к ним странно относилась. А сейчас прям вообще люблю, не могу. Джейсон Стэтхэм на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Завтра рано вставать. Встану послезавтра. Закат, знаешь? Я закатил. Солнечное затмение, знаешь? Я затмил. Балтийское море, знаешь? Я взболтал. Хозяйственное мыло, знаешь? Я хозяин. А я тебе уже говорил, что у меня плохая память на всякие мелочи. Ну так вот, ты вообще кто?
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является ответной действием 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. Какие фразы старших в детстве вас действительно раздражали, либо же даже бесили? Ну, а сейчас и сами с удовольствием их говорите. В этом вопросе разбираемся. От Вадима есть коротенький вариант, но очень емкий. В нем все. Прям надень шапку.
1: Вот, ты знаешь, кстати, мне так не говорили в детстве, но нет-нет, да я вот кому-нибудь скажу, ну, за кого переживаю, например, Антон, возьми зонт, нет же, идет под дождем, потому что он в кепке.
0: Ненавижу зонты, не могу, я когда что-то в руках, руки чем-то заняты, это вообще кошмар для меня, это стресс, кортизол сразу скачет.
1: Да, скачет.
0: А тут надо язык высовывать, но странно будет идти с
1: зонтиком
0: языком.
1: Евгений вот написал, когда что-то надо мне, мой дедушка говорил, ты мне друг или портянка? И теперь я так сыну частенько говорю. Когда, интересно, ты мне друг или портянка? А, ну, ладно. Я пойду сейчас подумаю, что-то я немножечко это... зависла.
0: Андрей пишет, почему? Да потому что.
1: Кстати, да. А еще круто, когда ты говоришь, потому что я так сказала. Да?
0: Наверное, тебе кажется это крутым.
1: Я так не говорю.
0: Я так сказал.
1: Я так не говорю, что ты. Ну вот подтверди, что я так не говорю.
0: Ну от тебя, честно, ни разу в жизни еще не слышал.
1: Вот. И не услышишь никогда, потому что я не такая.
0: Сразу за трещину получишь.
1: Оплеуха. Вот еще такое слово есть прекрасное.
0: Давайте еще один комментарий озвучим. Владимир из Красноярска пишет. В пору моей юности мы жили с мамой вдвоем без отца, и когда у нас протекал кран или не работала электрическая розетка, мама всегда говорила, ну ты же мужик. И мне приходилось учиться и делать все самому. Конечно, меня это раздражало, но впоследствии мне все это весьма пригодилось. Сейчас меня жена называет Кулибин, а вот мои внуки этого не умеют.
1: Ну, смотрите, у вас немножечко все не так. Жена-то вам что говорит? Что ты Кулибин мой, а не, ну ты же мужик. Это разные вещи.
0: Ну, тут видишь, имеется в виду, что данная фраза,
1: да,
0: которую произносили в детстве,
1: что, Антон,
0: очень даже пригодилась.
1: Поняла.
0: И у нас Владимир не сыночка-корзиночка, как это сейчас говорит.
1: А ты сыночка-корзиночка?
0: Молодежь. Нет, кстати, тоже. Продолжайте отправлять свои варианты, двери веселого чата открыты. На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Если вы вдруг не помните, где можно и нужно поделиться своей улыбкой для того, чтобы стать претендентом на главный суперприз супер-игры «Автомобиль за улыбку», автомобиль непосредственно, мы вам напомним. А, кстати, есть такие люди, некоторые до сих пор присылают нам веселый чат свои фотографии. Друзья.
2: А может быть, это тебе специально девушки присылают красивые фотографии?
1: Нет, нам прислал мужчина.
2: Но это значит мне.
1: Подписью «Вулыбайзер». Это тоже не тебе. Так вот, фотографии своей улыбки, соответственно, нужно разместить на сайте веселорадио.ру. Заходите, да? Там все просто и понятно. Там же
2: быстро.
1: Все подробности нашей суперигры.
2: И бесплатно.
1: Абсолютно верно.
2: Легко. Заходите. Хоба. Загружаете. Хоба. И вы уже в игре. И вы уже претендент на 3000 рублей и возможность в суперфинале заполучить целый автомобиль. Ну а сейчас, кстати говоря, целых два код носка вы можете получить у нас.
1: 229-2909. Код Москвы 495. Ждем ваших звонков. На подходе игра под названием «Песня про Воронеж». А еще раньше
2: «Реалити-криминалити».
1: Криминалити.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Услышав крик «Помогите!», я подошел, но не разобравшись, кто кричал, помог Мордыбаеву, Сизоеву, Пущаеву, Хулигалиеву, Сумгалиеву, Небудугалиеву, Даеву и Закуриеву избивать Марамоева. Повторяю, это была ошибка, а не злой умысел. Я не мог остаться равнодушным, пройти мимо. Я сидел на вокзале, ко мне подошел неизвестный и предложил угадать, под каким стаканчиком у меня лежит шарик. Угадать не смог, сунул мне 500 рублей и убежал. Зачем он так сделал, не знаю. Заметив на углу улицы дрочующихся, я быстро побежал к ним и задержал неподвижно лежащего на земле гражданина. К любовнику своей супруги я силы не применял, а просто слегка задел его коленом по, уточняю, той самой части мужского тела, на которую обычно посылают выпившие мужчины. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть шапку.

0: песня про Воронеж.
1: Каждый слушатель Юмор ФМ 100% знает, что каждая песня «Планета Земля» была написана про город Воронеж. И у нас есть оригинальная версия данных композиций. А еще у нас на связи со студией этим утром Ирина находится.
2: Доброе, бодрое.
1: Ирина, приветствуем вас.
3: Доброе, бодрое утро.
2: Ирина, откуда звоните?
3: Россия.
2: Сибирь. Сибирь. Всей Сибири, привет.
1: Большой, да. Да. Ну а теперь к правилам того, что будет происходить. Ирина, у вас есть отличная возможность заполучить наши фирменные кот-носочки. Услышим припев известной песни. Три слова в припеве перекрыты. Названием города Воронеж. Все три слова расшифровываете, называете правильно, забираете подарок. Если же нет, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет его вместо вас. 915-0303-567.
2: Но мне кажется, что никаких «если», ну просто быть не может. Эту песню, вот эту вот песню, гавка-песню, точно вы знаете?
1: Гав-гав песню.
2: Гав-гав
1: песню. Что вообще? Ирин, вы готовы?
3: Будем считать, что да.
1: Давайте попробуем. Вам удачи. 3, 2, 1, поехали.
3: Давай, попробуем.

0: Воронеж.
1: И только не говори мне, что тебе не захотелось погавкать немножко.
2: Совершенно нет.
1: Странно.
2: Ни одного лая в этой композиции нет. А, так, Ирина, есть какие-то варианты у вас?
3: Ну, это после Дня защиты детей, да? Собака бывает кусачий. Только от Джинни собачий.
1: Ага.
3: Только от Джинни, собачий. Собака бывает кусачий.
1: Идеально.
2: Правильно.
4: Собака бывает кусачей,
2: кусачей.
4: Только от жизни собачей,
2: собачей.
4: Только от жизни, собачей. Собака бывает кусачей.
1: Браво! Фирменные кот в носочке Юмор ФМ достаются вам, Ирина. И один вопрос. А почему? Причем здесь дети? Причем здесь дети? Вы говорите, сразу понятно, после Дня защиты детей.
3: Ну, День защиты детей прошел, но это вообще-то песня, по-моему, она звучала...
1: Ну, в каком-то мультике.
3: Приключения электроники. Mm-hmm.
2: Ирина, в любом случае, мы вас поздравляем. Ваш фирменный кот-носочки будут теперь, собственно, с вами в Сибири.
1: Мяу-мяу и мур-мур-мур.
2: Ура-ура.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
9: Юмор ФМ. Обыкновенная

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Какие фразы старших в детстве вас бесили, раздражали, но сейчас и сами с удовольствием так говорите? В этом вопросе разбираемся. Свои варианты традиционно можно и нужно отправлять в веселый чат.
2: Что сделала, кстати, Анастасия? Написала, что папа в детстве говорил на вопрос «Ты куда?» «На Кудыкину гору». Как же меня это бесило. Но теперь, увы, говорю и сама.
1: «На Кудыкину гору воровать помидору». Так фраза звучала полностью.
2: А у меня по-другому. «Воровать зеленые помидоры». Ну, не спрашивай, почему зеленые помидору. Вернее, вот мне никто не говорил за помидору просто.
1: Все странно как-то звучит, конечно.
2: Антон, ну такое детство.
1: Ты представляешь, что наши родители тоже не с потолка взяли все эти фразы?
2: Откуда-то? С Кудыкиной горы, да?
1: Они ведь тоже слышали это от своих.
2: 100%. Цепная реакция.
1: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Здесь шутки шоу в студии Юмор ФМ. Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: традиционно делимся с вами именами тех, кто отвечает за юмор. В рамках этой 60-минутки под занавес часа Лига городов. Лучшие проекты. Миниатюра, точнее, юмористического проекта специально для вас.
1: Ну, а еще раньше, кстати говоря, любимая фирменная. И вы точно знаете, что она только у нас есть. Не реклама. Ну, потому что мы ее взяли и придумали.
0: Юбилейный сезон, кстати.
1: Именно. Ну, а еще раньше, а точнее, вот прямо сейчас, лучшее то, что мы для вас отобрали. Однажды в России на Юмор-ФМ.
0: Встречаем героев любимого скетч-шоу.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют... России. Лучше. Однажды в квартире.
3: Валер, тебе я оставляю Sony PlayStation. Тебе, Денис, кошку. Тебе, Валерка, еще, наверное, телевизор оставлю, чтобы в PlayStation играть можно было. Тебе, Денис, пиджак в дырочках от окурков. Ну, как будто в него из дробовика стреляли. Вот этот зеленый.
4: Подожди, Миша, а что это ты, Валерий, свои вещи даешь, а мне те, которые я у тебя когда-то оставил?
5: Да погоди, что в целом случилось, Миш, объясни.
3: Я умру скоро. На форуме пишут, что мне всего 2 дня осталось, все.
5: Не, че, Миш, подожди, ты гуглил болезнь?
3: Ну да.
5: Ты гуглил симптомы? Ни в коем случае нельзя гуглить симптомы. Я тебе говорю, гуглить симптомы — это как установить WhatsApp матери. Пожалеешь сильно,
3: Миш. Валера, ты не понимаешь, там вся симптоматика совпадает с моей. Ты, ну вот смотри, я не высыпаюсь, не высыпаюсь. Часто моргаю, вот тебе, пожалуйста. А если вам этого мало, есть 100% попадание. Чувство тревожности, Валера, а я тревожный.
5: На каком форуме?
3: Да вот, прям вот на этом вот форуме.
5: Ну и что, я вот тут читаю, смотри, тут дальше написано, что от этого заболевания страдало всего 6 человек за историю. И все они были пираты, представляешь?
3: Ну вот уже 7, Валера, получается. А я еще вчера ром пил. Все, мне хана, короче.
5: Миш, ну ты реально придурок. Ну смотри, ты доверяешь вот этому человеку, да, который пишет на форуме. У него на аватарке доктор Тырса, а ник Карди Олег. Ты вот этому человеку доверяешь?
3: Ну,
5: я бы не доверял, потому что вот он после публикации «Все секреты питания» 6 лет в сети не появлялся. Я бы такому не доверял. А если что-то подозреваешь, Миша, всегда идти в больницу надо в первую очередь.
3: Ну, может, ты и прав, Валер.
4: Ты какая больница? Это же вообще самые лицемеры там. Ну, реально. Вы вообще, во-первых, обращали внимание, что во всех медакадемиях самые большие курилки. Вы никогда в жизни, во-вторых, не перепухаете ни одну медсестру. А в-третьих, в платной поликлинике важно, чтобы ты болел, а в бесплатной важно, чтобы ты умер и вообще не приходил к ним.
3: Ну, вот вроде Денис тоже прав. А еще у врачей, знаешь, какой циничный юмор? Я недавно был в больнице, проходит врач мимо очереди, говорит, я посмотрел ваши анализы, не такая уж вы и живая очередь. Ну что, это смешно? Денис, это не смешно, люди в больнице сидят.
4: Это смешно, базарано.
6: Привет. Вы бухаете опять, что ли, ребят? Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду. Все трое. Уроды, задраль.
3: Катюш.
6: Что?
3: Я должен тебе кое-что сказать.
6: Что?
3: Я скоро умру. Тихо, не падай в обморок. Я считаю, что ты имеешь полное право досмотреть «Ведьмака» без меня. Все.
6: Да что? Так, подожди, что случилось?
3: Кать, ты только, пожалуйста, не пугайся. Вот, смотри, какая шишка.
6: Да, Миша, блин! Да это вообще даже не болезнь. Ты что, тупишь, что ли? Это ты ударился, когда ночью в туалет шел, обвернул ручку. Вот я вспомню, ты еще 20 минут плакал.
4: Дебил.
6: Да что ж вы все такие телки-то, а, мужики? У вас температура смерти тела 36,8, блин. А я вам по секрету скажу, вы когда спрашиваете, посмотри, что у меня на спине, мы вам половину не говорим, чтобы вы с ума не сошли.
3: Да, Катя, я там на форуме все написано, мне 2 дня осталось жить.
6: На каком форуме? Где тебе сказали, что содовый писюн увеличить можно?
3: Да.
6: На этом полпачки на ветер.
3: Потому что целую надо было. Вообще, Катя, знаешь что? Ты сама, между прочим, ничем не лучше. Вон, недавно в больнице полдня ревела.
6: Да я рожала,
3: да,
6: Миша!
3: Да какая разница?
6: Так, все, запомните, ребята. Если вы матери не звоните, значит, ничего серьезного у вас нет.
5: Все, ясненько.
3: Ну вот вроде бы и Катя тоже права, да?
5: Конечно, права, по полочкам все раскидала.
4: Мудрая женщина.
3: Ну а с другой стороны, я вот нажимаю, она болит.
5: Все,
3: прямо.
5: В больницу поехали все. Все-таки.
4: Да? Я за банками алоэ вера.
3: Да не все. Сюрки меня до такси,
4: конечно. Да. Давай.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: снова есть чем с вами поделиться и есть что рассказать. Тут, значит, россиянам хотят выдавать бесплатную еду.
1: Что надо для этого сделать?
0: Не всем, да, ты все правильно поняла. Лишь тем, у кого есть лишний вес.
1: Мы уже поработали над этим.
0: Да, хорошенечко. В общем-то, инициативу в данный момент уже обсуждают в Госдуме. Ну и, по мнению депутатов, число людей с ожирением растет каждый год. Это статистика, действительно. А сбалансированное питание для многих слишком дорогое удовольствие. Поэтому авторы данной инициативы считают, что, в общем-то, проблема не всегда в силе воли человеческой. А потому что фрукты, рыба, качественное мясо стоят довольно дорого, и некоторые не могут себе позволить. Поэтому предлагается вот эту ппшную еду сделать более доступной.
1: Ну, это, конечно, хорошо, ну, в смысле, сделайте для всех, а не только вот для тех, у кого есть лишние кг. Некоторые люди не умеют останавливаться. Ну, то есть, например, если клубника, то целый таз. А это сколько калорий, там сколько сахара?
0: Не знаю, но много.
1: Очень много, конечно. А по большому счету, то есть допустимое количество, это вот небольшая какая-то чашечка. Но это же невозможно, но это как семечки.
0: Это как один мандарин на Новый год. Я не перестаю сокрушаться, один мандарин в день.
1: Именно,
0: это как три раза за лето шашлык всего можно есть.
1: Это тоже правило.
0: Где это видано?
1: Нигде. Кто-то это придумал, Антон.
0: А вообще, что касается данной инициативы, мне кажется, довольно интересная и полезная вещь.
1: Очень интересная. Кстати, продолжим тему здоровья. Тут, значит, ученые проанализировали снимки МРТ более 14 тысяч человек и выяснили, что люди, которые преимущественно работают ночью, как бы это сказать, у них уменьшается мозг. Мозг становится меньше. Уменьшается таламус, что бы это ни значило, и миндалина. А в связи с чем, собственно, между нейронами становится хуже связь. Все это происходит с того, что у человека день с ночью меняется, а ночью что вырабатывается?
0: Мелатонин.
1: И молодец, Антоша. Вот. Плюс хронический недосып, сбой выработки вот этого самого мелатонина. В результате слабеет память, мышление замедляется и ухудшается реакция. Но на самом деле я вот поймала себя на мысли, что зачастую, ну вот люди, которые работают в охране, они же, ну, им нельзя спать. Они что делают? Там делают...
0: Разгадывают сканборды, читают.
1: Например. И они на самом деле становятся более начитанными. Ну, это лично мое мнение. Может, мне такие охранники встречались. А хорошая новость, не что ты улыбаешься.
0: Которые цитировали Ницше.
1: Да. Хорошая новость. Если, значит, перестать вот это вот делать, не спать ночью, то мозг частично готов восстановиться за 2-2,5 года. Вот так.
0: В общем, да, живем по графику жаворонков, получается.
1: Я, честно говоря, ну, какое-то время у меня тоже были ночные эфиры. У всех ведущих, мне кажется, были когда-то ночные эфиры. Ну, я не помню, чтобы я тупела. Может, я просто не помню? Так, Антон, все, хватит.
0: Все-таки осталось, да? Пошла какая-то реакция. Вот такие новости к этой самой минуте. Далее к юмору, друзья, не реклама. Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
4: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
5: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так? Запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь?

0: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая». В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
1: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
0: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
1: Интригует.
0: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
1: Теперь у нас появится море свободного времени.
0: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
1: И даже немножечко больше.
2: Скоро на 125-м канале.
3: Группа муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Криво-Пипецкого района.
4: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
3: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
5: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
3: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Криво-Пипецка. Без сознания и голыми.
6: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
2: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
7: И тут я увидела в небе 3 огромных огненных цилиндра.
2: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 марта. Мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
8: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
13: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хотелось отложить денег на старость, не получилось. Придется отложить старость.

0: продолжаем выяснять, какие фразы взрослых в детстве вас раздражали, а сейчас вы сами взрослые уже эти фразочки используете с большим удовольствием. Маргарита написала следующее: терпеть не могла, когда мне говорили «вырастешь, поймешь» или «узнаешь», соответственно. Сейчас я, когда не знаю, что ответить детям на какой-то серьезный вопрос, тоже так говорю. А сама понимаю, что, видимо, мама не знала, как ответить на мой вопрос. Ну, скорее всего, вероятнее всего,
1: так было. Ну, вот видишь, здесь тоже я вряд ли с удовольствием, просто другого выбора нет.
0: Такие предлагаемые обстоятельства.
1: Да. Григорий из солнечной Хакасии, город Черногорск, написал нам, что в студенческие годы играл в КВН. И вот за день до выступления руководитель мероприятия, режиссер, говорила: завтра приходим все аккуратно одетые. Я подкалывал: а в чем приходить-то? А она говорила: в трусах и в каске.
0: Тоже берем фразочку на вооружение.
1: А вы сейчас тоже так говорите?
0: В чем приходить-то? В трусах и в каске.
1: Да.
0: Марина сообщает следующее: доброе бодрое. Раньше бесило, когда говорили в Караганде. Сейчас бесит, когда дети спрашивают: где? В Караганде.
1: Я скажу, что это не самое худшее, что можно услышать в Караганде-то.
0: Ну, наверное, да. Это когда ты уже взрослый. А в детстве, ну, вряд ли. Можно, конечно.
1: Можно?
0: Но от взрослых вряд ли ты услышишь.
1: Ну, от взрослых вряд ли. А слушай, сейчас такие дети пошли. Вообще, как будто взрослые.
0: У меня столько есть всего тебе рассказать по поводу детей.
1: Давай сейчас за эфиром.
0: Ну да, в эфире это невозможно сделать. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Координаты прежние: 915-0303-567. Какие фразы старших в детстве бесили, а сейчас сами ими пользуетесь даже с большим удовольствием. Сообщайте нам.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Повторение мать учения. Так тоже в детстве говорили часто. Эта фраза, ну, не то чтобы бесила, но дискомфорт определенно ее доставляла.
2: Ну, давай сейчас как-то вот комфортно напомним о том, что суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается здесь на Юмор-ФМ. А значит, вы можете заполучить и 3000 рублей, и возможность в суперфинале отжать. Мне нравится слово «отжать». Целых. Автомобиль! Просто за вашу улыбку.
1: Сайт веселорадио.ру, именно там вы можете поделиться своей фотографией. И вуаля, вы в числе претендентов на главный приз на автомобиль за улыбку, да? Собственно, если вы уже в игре, просто наслаждайтесь тем, что происходит в эфире Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, дождитесь момента, когда наша бездушная, но очень справедливая машина по имени Улыбайзер выберет именно вашу улыбку. Мы вам позвоним, попросим шутку повторить. Справитесь с этой задачей, заберете 3000 рублей, а также путевку в суперфинал суперигры.
2: Да, так что всем удачи. Ну а прямо сейчас провоцировать на улыбки будут лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
0: Юмор ФМ и ТНТ

0: кажется, Пинск.
1: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
2: То есть, что нового?
1: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
2: Соболезную.
1: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
2: Ты ничего не забыла?
1: Да это имени Чехова.
2: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен?
4: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
5: Скутер!
4: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встала, вышел из класса.
6: А что я сделал-то?
4: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен штихтен. Nomen, Mappen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, du für mich gleich Design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, die Schuhn, Bichleus. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: Бурной и Мажара.
1: Три часа эфирного времени. Ну, практически. Мы посвятили с вами фразам, которые вас в детстве раздражали и бесили, а вот во взрослом возрасте нет-нет, да начали сами употреблять их в своем лексиконе.
2: Да. Вот вырастешь, поймешь, наверное, самая такая вот распространенная
1: фраза. Ну и будут свои дети тоже поймешь.
2: В конце концов, да.
1: Это классика жанра.
2: Когда вырастем, Антон, может быть, мы, конечно, и поймем.
1: Да, пока ничего не понятно,
2: ничего
1: но
2: не
1: очень
2: понятно.
1: Интересно, конечно.
2: Это да. Кстати, завтра тоже будет очень интересно, потому что мы обязательно вернемся. А еще через 10 минут будет интересно, потому что там Настя Иванова придет. Но она, кстати, еще не выросла и не поняла, честно призналась.
1: Так все мы еще, Оленька, знаешь, есть куда расти, вот так.
2: Да-да-да-да. Итак, шутка Николая Фоменко.
1: В любой момент, да.
2: Ну, я не договорила, ты меня перебил.
1: Пожалуйста.
2: Я все сказала, Антон. И вальяжно уселся в кресле. Аки-продюсер. Да, кстати, нет-нет, да любит посидеть в кресле нашего продюсера.
1: Я еще и микрофон себе выключил, пока ты тут обвиняешь меня в том, что я тебе говорить не даю. В общем, да, далее по курсу у нас в эфире Настя Иванова. Шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. И это будет, кстати говоря, четверг. А четверг, вы знаете, что это? Препятница. Мяу-мяу, мур-мур-мур. До завтра.
1: Чао, пока, до завтра.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка.

0: кого-то тоже нападет наша игра буквально через несколько минут, потому что прозвучит шутка Николая Фоменко, и я с удовольствием позвоню одному из участников нашей суперигры, спрошу, какая шутка прозвучала, и в случае вашего верного ответа отдам вам 3000 рублей, отправлю в суперфинал. И, возможно, кстати, потом в суперфинале именно вы соберете наш новый классный автомобиль. Ну, а пока мы ждем шутку, вас приветствую всех. Я Настя Иванова. Доброе утро. Здравствуйте. Впереди у нас много всего интересного. Например, веселый чат. Там я передам ваш привет и шутки, и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем Жванецкого в финале этого часа. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа сатья с юмором. Ну, а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша Русалия.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
4: «Уральские пельмени» на что, где, как, где.
5: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
6: Кто это говорит?
7: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
5: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
8: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
5: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
9: Уважаемые знатоки.
10: Здрасте.
9: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
5: Время пошло.
6: Гладиолус!
7: Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
5: Время.
6: 5:50.
5: Кто будет отвечать?
8: Отвечать будет Друзь.
5: Подождите, Друзь, а где он?
8: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
5: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
8: Что за новшество, не знаете?
6: Ну что, гладиолус?
7: Потому что гладиолус.
5: Итак, ваш ответ?
6: Потому что гладиолус.
5: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
6: Да, мы так считаем.
5: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
9: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
5: Телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Улыбайзер запущен, шутка озвучена, и это значит, что стартует наш суперигра. Друзья, присоединяйтесь к нам прямо сейчас на сайте веселорадио.ру, делайте классную фотку, загружайте ее. Далее внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать эту самую шутку, забрать 3000 рублей и стать нашим суперфиналистом. Ну а после, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Предлагаю присоединяться и все, и побороться за новую машину. Ну а пока участники, вы можете немножечко, ну и расслабиться, и напрячься в целом-то, потому что я сейчас скажу улыбайзеру стоп, и он кого-то из вас выберет. Так что 3, 2, 1, улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ой, какая красивая Ирина на экранах в студии Юмор ФМ, город Пермь, с роскошнейшим букетом пионов. Ну, Ирина, видно, что денежка у вас имеется, да, потому что пионы стоят дорого, мы это знаем. Но давайте вам позвоним и спросим, знаете ли вы, какая шутка прозвучала. Надеемся, что вы возьмете трубку и назовете шутку. Итак, набираем ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения. Класс, гудок есть. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки и дождаться ответа Ирины. Надеемся, что Ирина добежит до телефона быстрее, чем закончится время. Ну и, конечно же, назовет шутку. Этого нам хотелось бы больше всего. Потому что места в суперфинале есть, друзья. Их огромное количество. И мы, конечно же, каждый день ждем вас, наших суперфиналистов, там, на бархатных креслах, с бархатными подушками. Ирина, город Пермь, пожалуйста, добегайте быстрее. Буквально 3, 2, 1. И слушаем гудок. Нет, не удалось нам дозвониться сегодня до Ирины, но ничего. Мы оставляем в любом случае в нашем улыбайзере ее классную фотку и, возможно, позвоним ей еще раз. Друзья, ну а вас ждем на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте фотки, а уж завтра можем позвонить именно вам. И помните, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. А я пока завершу этот эпизод и раскручу улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: же вы, если сейчас далеко-далеко находитесь от своих близких, родных, друзей, у вас всегда есть возможность передать им привет через Юмор ФМ. Каким именно образом в нашем веселом чате? Номер +7 915 0303 567. Встречаемся там буквально через 14 минут. Ну, а еще в этом часе мы с вами послушаем Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна. Ну, а прямо сейчас всеми любимая рубрика «Сатья с юмором». Послушаем что-то про мужско-женские отношения.
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я...

0: же знаете, что эта ревность, она без какая? Беспричинна. Беспочвенна. Но я бы, например, если бы консультировал этого мужчину, спросил: скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали? На третьем, конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос. Как вы думаете, кто был инициатором секса?
1: Мужчина,
0: да, да. Запомните и дочерям расскажите. В 99,9% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно, женщина, естественно. И вот женщина понимает, я встретила Василия, Василий был в легком подпитии, да, он как раз шел с работы домой, немножко задержался, я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо, там мы сотворили сексуальное какое-то чудо, и так узнала мама моего отца, приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает, знает, что Василий очень, ну, легок напередок, очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать, он все время защищается, он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: Начинаем веселый чат прямо сейчас здесь на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и, конечно же, поздравляем ваших близких, родных. Жду вас по нашему номеру +7 915 0303 567. Все непременно пишите, все непременно подписывайтесь. Ну и писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто смс-ки старые добрые можно отправлять. Пишет нам Алексей: поздравляю свою любимую супругу Мурашову Татьяну с юбилеем свадьбы. 37 лет совместной жизни. Люблю тебя. Как круто, Алексей. Ну вот она, любовь существует. Если вдруг кто-то думал, что нет любви, есть она. Вот, пожалуйста, наши слушатели этому подтверждение. Классно, пожалуйста, будьте и дальше такими же любящими друг друга. Ильман, дорогой, день только не начался, не грусти, все будет хорошо. Передайте ему, пожалуйста, пожелание от Самира. Передали. Ильман, ну зачем же вы грустите? Почему же вы грустите? Ни в коем случае этого делать не нужно. Вы что, лето на дворе, 3 июня. Представьте, лето только началось, только-только. А это значит, если даже что-то плохое случилось, все обязательно будет хорошо. Чуть позже просто, но будет все непременно. Шутки тоже, например, чуть скоро. Чуть позже начнутся на Юмор-ФМ. Ну, а пока еще привет. Привет мамульчике Алюстине из города Пензы. Желаю хорошего рабочего дня. Я тебя очень сильно люблю. Твоя дочь Танюша. Так, друзья, веселый чат вернется ровно через час. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Конечно же, подписывайтесь. Ну а до конца часа анекдоты самого лучшего Дэна и Михаил Жванецкий в финале этого часа.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Предлагаю партию шахматы, друзья. Пьяная шахматистка приходит домой. Ну, как приходит? Приползает на четвереньках. Муж открывает и говорит: да ты с ума сошла? Ты только посмотри на себя. Ну, как тебе? Ты же шахматистка. Ты почему на четвереньках приползла? Жена в ответ: королева как хочет, так и ходит. Как говорится, день на день не приходится. Представьте, в роскошной квартире на роскошной кровати спит роскошная блондинка. Звенит роскошный будильник, она просыпается, спускает свои роскошные ножки. Надевая роскошные прекрасные тапочки, сладко потягивается, снимает покрывало с клетки с попугаем. Подходит к прекрасным занавескам, раздвигает их, смотрит в окно на чудесный пейзаж. Тут звонит телефон. Блондинка снимает трубку. Да, любимый, да, я уже встала, проснулась, жду тебя. А что, ты не приедешь? Не можешь? На следующей неделе? Ну, хорошо. Кладет трубку, расстроившись, задвигает занавески, накрывает покрывалом клетку с попугаем, снимает тапочки, ложится в кровать и засыпает. В кромешной темноте голос попугая из клетки.
2: Да, блин, вот такой вот коротенький денек.
1: В занятиях спортом очень важна регулярность. Пришел мужик в фитнес-клуб, записался на первое занятие, сел на велотренажер и сидит. 10 минут сидит, 20, 30. Сосед-спортсмен не выдержал и спрашивает: мужик, ты что сидишь-то? Че педали не крутишь? А че мне их крутить? Хе, я под горочку качу.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

Фоменко на Юмор-ФМ. Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно, счастье, а нет, опять опыт.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы улыбились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем. Не даем туристам. Кабанов гоняем. Не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В названии «Норильский заполярный театр драмы» уже столько драмы, сколько другим театрам и не снилось.

0: Давайте этим летом не будем прощаться ни с любовью, ни с морем. По возможности, конечно. Ну, с любовью-то попроще. С морем все-таки, наверное, придется, если вдруг вы отправляетесь в отпуск. Но если вдруг у вас солнца нет в вашем городе, ладно, море. А вот если солнца нет, то заходите в трансляцию на сайте вещалрадио.ру, друзья, и наслаждайтесь нашими желтыми экранами. Пусть они будут заменой солнышка летнего. Ну и, конечно, поднимем вам настроениями, шутками и приветами. Здесь у нас на Юмор.ФМ. Микрофон с вами я, Настя Иванова. Всем привет. У нас веселый чат по расписанию. Совсем скоро я буду передавать ваши послания, ну а вы пока пишите. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, послушаем проект Ильф, Петров и Брунов в финале этого часа. Также Николай Фоменко пошутит 5 раз про мужские носки. Гар Дмитрий с детскими перлами в рубрике «Угарный пап» в середине часа. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наталья Краснова будут шутить и петь для вас. Ну а все это Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: Здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из пациента музыка играет, хирург зашил в нем новенький айфон, а номер снова кто-то набирает, и врач кричит в пупок: алло, алло! Алло, алло, говорить вас не слышно.
0: Зачем зашили, я не понимаю, зачем зашили? Так, следующая моя песня, да? 10 лет уж в Антарктиде, экспедиция идет. Там полярник Анатолий вахту долгую несет. Он мужчина закаленный и готовый ко всему. Но без женщины так долго стало тяжко и ему. Эй, 3, 4. Коса смотрит на пингвинов, он нежнее день ото дня. Коса смотрит, коса смотрит.
3: Шутки, песни, плюс.
4: Сейчас ты удивишься.
0: Давай.
4: Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть к вам прикоснется, как к своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, как рукою снимет стресс. Для хорошего настроения россиянам нужен секс.
1: Это прям... Но согласна, этому можно посвящать побольше времени.
0: Спасибо, Наташа. Надя, твоя песня.
1: Так. Дурачок Антошка выпрыгнул в окошко. Под окном батут. Антошка снова тут.
4: Более классно. Вот, мне это веселое нравится.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Пою. Вы готовы?
1: Да, да, пой, давай, давай, пожалуйста.
0: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.
1: Не, ну понятно, ну все понятно.
4: А кто это поет такое?
1: Вай, вай, вай, вай, вай,
0: вай, вай, вай.
1: Так, что там дальше у нас?
4: Да, сейчас мой ход. Розовый фламинго, дитя заката, розовые яйца, дитя фламинго.
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
4: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
4: Ярко звезды светили.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Артем 4 года. Подходит Тёма к маме и просит гаечный ключ на 10. Мама спрашивает: «Тёма, зачем тебе ключ?» Тёма отвечает: «Во дворе стоит папин мотоцикл, и мне кажется, там нужно что-то открутить». Миша 5 лет. Говорит: «Я не буду жениться. Вдруг мне на кольцо не хватит, и еще на колено надо вставать». Из школьных сочинений Настеньки. В комнате громко тикали солнечные часы. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.
0: Угарный папа!
1: Дядя привез племяннице Олесе гору вкусных конфет. Олеся ест довольная. И тут дядя спросил: «Дай одну попробовать?» «Не дам». «Ну ты и жадина». «Олеся, лучше быть жадиной, чем попрошайкой». Ариша 4 года. Мама приготовила тесто для блинов, но они не получаются. Мама расстроилась, думает, что делать. Ариша спрашивает: «Мама, что случилось?» «Блины не пропекаются». «Ну ничего страшного, не переживай. Но ты останешься без блинов». «Ариша, а вот это уже страшно». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: хотел тебе просто понравиться.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ведущий прогноза погоды пришел на работу пьяненький и во время эфира показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: Веселый чат.
1: Открываю веселый чат. Привет и жуткие поздравления прозвучат ваши же. Ну, а вы пишите как можно больше, друзья. Не жадничайте. Поднимайте настроение себе, своим коллегам, близким, родным, вообще всем-всем-всем. И делитесь, конечно же, шутками, потому что веселый чат еще и для ваших шуток. Номер наш плюс 7-915-0303-567. И, конечно же, не забывайте подписываться. Вот прям начну сообщение. 11 раз нам прислали его. Передайте привет мне, Артуру. Передаем, Артур. Очень, видимо, вам нужен был привет. Ловите, пожалуйста, нам не жалко. Идем дальше. Привет, самое веселое и позитивное радио. Поздравьте с днем рождения замечательного человека Александра Белова. Пусть будут все его мечты, рядом будут друзья и любящая семья. Желаю уже скорее стать ему дедом. Саша, мы тебя любим. Класс, я тоже присоединяюсь и желаю Александру, чтобы все непременно желания ваших близких по отношению к вам сбылось. Поздравляю всех с наступившим летом и передайте привет моим любимым мужу Михаилу и деткам Стасу, Лерочке и Дашули. Мама Лены из города Электросталь. Передали. Привет деду Вите и папе Павлу. Хорошего вам дня от Ани. Ани, вам привет. Привет внученьке, детям и мужу в город Омск от Натальи. Передали. А так, есть еще сообщение от Владимира, который желает всем хорошего дня. Значит, от Джеки в Тюмень летит привет охранникам. Всем спокойной смены. Через два дня домой. Держитесь. Друзья, ну а у нас по курсу 5 шуток Фоменко про мужские носки. В финале проект Ильф, Петров и Брунов и веселый чат. Ровно через час пишите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: мужские носки.
2: Самая трудная жизнь у носков. Они реально весь день на ногах. Скелет в шкафу – это не так уж плохо. За гардеробом следит, и носки не теряются.
3: Ну почему нитка, которой соединяют новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?
2: Этот мир настолько жесток, что даже носки не могут найти себе пару.
4: Самая популярная игра жанра квест называется «Где второй носок?».
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Консессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди, обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу. Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в двух верстах от консессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через Крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище убиенной тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
2: «Бейте его, товарищ Бендер!» —
1: кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
3: «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»
1: Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап.
3: «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!»
1: Он видел все маневры консессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям – все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВПРФ. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я?
9: Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

когда еще, может быть, солнышко светит, тоже можете быть в чьей-то голове. А можете и не быть ни в чьей голове, быть в своей голове, в своем уме, друзья. Это же самое важное. Новый час на Юмор.ФМ. Всем привет, здравствуйте. У микрофона я, Настя Иванова. У нас здесь с вами много всего классного и крутого ожидается. Например, в финале часа мы с вами услышим «Задорного навсегда». Также будет рубрика «Гол. Ой, штанга», где Роман Юнусов поделится с нами самыми смешными комментаторскими ляпами. Еще мы послушаем цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». В веселом чате передадим приветы и поздравления. Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты, всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение, ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут. Кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». Это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе, в пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила. На стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня, а когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, не терпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек вы видели? Тут две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям в сексе. Ну а что? На одну грудь положила, вторую круглую. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: забывайте вы, друзья, что у нас есть веселый чат. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ровно в 33 минуты по Москве я буду озвучивать ваши все послания. Ну а вы прямо сейчас пишите. А еще мы в конце часа послушаем Задорнова навсегда. Также будет рубрика «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым, где он поделится смешными комментаторскими ляпами. Ну а прямо сейчас все самые лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: Любимое время приветов и поздравлений. Веселый чат на Юмор.ФМ. Номер плюс 7-915-0303-567. Сюда присылайте смс и обязательно подписывайтесь. Ну и к сообщениям. Привет коллективу фабрики. Особенно Паше, который отвечает за веселое настроение от Ромы за соседним столом. Передали. Ян нам пишет. Самой красивой девушке Насте огромный пламенный привет и хорошего настроения. И всем слушателям тоже. Ян, ну спасибо. Ну завалили в очередной раз мне, конечно, комплиментами. Спасибо. Привет, Анюте. Люблю тебя очень сильно. Скучаю даже на работе. Хоть она рядом со мной, делай маме балкон. Быстрее бы вечер. Буду наслаждаться тобой, написал нам Руслан. Ох, какие у нас интересные слушатели. Какие у вас интересные планы на этот вечер, друзья. Так, пишет нам Инна. Дорогой, любимый Саша, брат, друг, муж, отец, самый лучший наш мужчина. Желаем здоровья, душевного тепла. Мы тебя очень сильно любим. Александр, вам тоже привет от нас. С днем рождения, по всей видимости. Привет Анелии из Казани. Передали. Всем слушателям Веселого радио привет. Поздравьте мою мамочку Валентину Ивановну из Новосибирска с днем рождения. Будь здорова, моя милая, пусть все будет так, как ты хочешь, и даже лучше. Написала все это нам Наталья. Мы тоже желаем от всей души, Валентина Ивановна, вам здоровья крепкого, и пусть обязательно исполнится все-все-все ваши мечты. Друзья, ну а если вы мечтали послушать рубрику «Гол, ой, штанга», услышим через несколько минут. Также послушаем «Задорного навсегда», ну а приветы с поздравлениями вновь прозвучат ровно через час, поэтому присылайте.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: «Гнусные оговорки спортивных комментаторов» с Романом Юнусовым.
1: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
1: Нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. Ну, в смысле финки. Ну, в смысле женщина, а не ножи. В смысле, в общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах. И даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

0: когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
1: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
0: Я не могу.
1: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи.
2: В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи.
1: Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает.
2: Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда.
1: А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул, форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал. Выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Алито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Алито-услуги. Все решается здесь. Подробности на alito.ru. 12+.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Лето — это когда верхняя одежда больше смахивает на нижнее белье.

0: не сможем в этом часе без любимых шуток, приветов и поздравлений в нашем веселом чате, да и вообще просто без вас, друзья. Но прежде чем я перейду к анонсу, я расскажу о том, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас должен принять участие. Почему? Потому что на кону новый классный автомобиль, который вы можете забрать, да, просто за вашу улыбку. Участие в нашей игре бесплатное, поэтому заходите на сайт веселорадио.ру, оставляйте свои улыбки и все, и становитесь претендентом на новый классный автомобиль. Ну а вас всех приветствую в этом часе, я Настя Иванова, здравствуйте! Веселый чат ровно через 30 минут. Там будут и шутки, и приветы, и поздравления, поэтому пишите все на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа анекдоты Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа ничего вам продавать не будем, а вы ничего не будете у нас покупать, просто послушаем любимую нерекламу. Ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в ресторане».
2: Слушайте, а вы читали, что в 2024 году выходит второй сезон сериала «Squid Game»? Или на языке оригинала «Ojinu Game». Ну, или для вас, плебеев, черемши безродные, «Игра в кальмара». Корейцы – это тема. За корейцами будущее. Корейцы просто всем в мире жестко напихали. Просто вообще всем.
3: Ну, кому всем? Ну, мне вот не напихали, допустим. Я чуть не помню такого. И вообще я «Игру в кальмара» не смотрел.
2: Ты не
3: я
2: смотрел?
3: Я не смотрел «Игру в кальмара».
2: Ты не смотрел «Игру в кальмара»?
3: Да, да.
2: Легендарного культового режиссера и сценариста Хван Дон Хёка и восходящих звезд Ли Джон Дже и Пак Хэ Су?
4: Все, ты что орешь на него, Валер? Не смотрел?
3: Не смотрел.
4: Ну и правильно сделал, ты ничего не потерял. Вот я посмотрел, да, ну просто вот ради интереса. И что тебе могу сказать, да, это очередная пища для масс просто. Комбикорм для пустых голов, понимаешь? Чтобы они делали только то, вот что им туда вот впихнули. Настоящее кино, вот оно должно вот не просто тебя разжевали, да? Оно должно внутри вот что-то вот откликаться. Вот вы смотрели «Одинокий пеликан в гнезде альбатроса»? Смотрели?
3: Не получилось.
4: Это датский аналог вот нашего «Горько». Mm. Не видели, что ли?
3: Нет. Да случайно как-то.
4: Это посмотрел. Прям это обладатель, между прочим, смородиновой ветки Каннского фестиваля, город Каннск, Красноярский край.
2: Дэн, ты реально, реально хочешь сравнить эту тухло-мутную черно-белую хрень с проектами от Amazon? Mm. От Netflix, от HBO?
3: Тимур, кто все эти люди, о которых ты говоришь?
2: Подожди, Валер, то есть ты хочешь сказать, что ты не смотрел The Last of Us?
3: Тимур, крепись, я не смотрел...
2: Ты не смотрел!
3: Я тебе сказал, крепись.
2: Ты не смотрел The Last of Us с Педро Паскали и Беллой Рамзи, которую играла хозяйку медвежьего острова Лиану Мармонт в The Game of Thrones?
3: Вот именно его я... Да.
2: Для вас, любителей вареников, «Игре престолов». Я реально не понимаю.
3: Я, чтобы следующую информацию сообщить, я лучше отойду. Я «Игру престолов» тоже не смотрел. Не смотрел. Мужчины, я извиняюсь. А можно громкость чуть-чуть потише подубрать? Мы там просто с мужиками отдыхаем, а вы тут кричите очень
5: да,
3: громко.
5: Да, извините, пожалуйста, мы просто сериалы обсуждаем.
3: «Границу таежный роман»?
5: Как?
4: Че?
3: «Границу таежный роман». Но где россыпь советских актеров? Вы не смотрели? Короче, Гуськов, советский офицер, оказался контрабандистом. Через границу наркоту лягушек возил. Волку в тайге горло зубами перегрыз, пока на него целый взвод с автоматами смотрел. А потом руки в крови вот так вот по локоть смотрит, облизывает их, улыбается. Но это про любовь. Реально не смотрели?
5: Нет, ну, нет, не смотрели, получается.
3: Ой, еще скажите, что вы не смотрели «Участок» с Безруковым.
4: Что?
3: Короче, участковый Кравцов, да, с говорящей собакой породы Бладхан, приезжает в Анисовку, а там Золотухин по кличке Хали-Гали говорит, что в реке 15-метровый сом живет. Представляете, а еще в часовенке привидения, но ему никто не верит, вообще никто. Собака говорит, сопьется наш Павел Сергеевич, и за женой в город пошла. Участковый пошел с Хали-Гали попрощаться, а тот помер. И вот он сидит грустный, рядом тело Хали-Гали на забор облокотил, на реку смотрит, а там сом блестящий, 15-метровый. И все это под песню. Бестолковая любовь, да ловко да забудем.
5: Блин, спасибо, мужик. Я, кажется, знаю, что я вечером смотреть буду.
1: Однажды в России. Лучшее.

0: Реклама.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
1: Среднечугунский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
2: Вдохновленный пол-литрой, снежный

0: Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль. Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу. На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу.
1: Покупайте и...
2: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
3: Здравствуй, Никитка.
4: Стороне видали. Че надо опять?
3: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
4: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. И что захотел-то?
3: Спасибо, Никитка.
4: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровно, алиментик. Как вас только земля носит.
2: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
4: Ну чего тебе опять, а? Фальстарт? Ну если что, я тут неподалеку.
2: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
5: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
6: Успейте купить на старте продаж!
5: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
6: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
5: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
6: Норки. Заползай и живи.
5: Все подробности на сайте нашинорки.тут.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Юмор ФМ. Шутки и песни.
11: Юмор ФМ. Смотришь

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что именно играет его подчиненный.

0: Это веселый чат, это шутки и приветы ваши же. А номер сразу же напомню, плюс 7-915-0303-567. И обязательно подписывайтесь, когда отправляете смс. Вас приветствует Сибирь. Сибирь пишет нам. Сегодня мы отмечаем день рождения самого замечательного человека Александра Белова. Ему счастья, а всем мирного неба. Написала Наталья Пак. Конечно, все передали. А всем в студии самого веселого радио страны привет. Вы лучшие. Анна из города Орел. Спасибо большое. Катя и Саша, вам большой привет от Ксении Юрьевны. Работаем, девчонки. Так. Привет своей сестренке Злате и маме Алене. Передают Елена Демина, пишет. Сегодня день ангела Елены. Поздравьте, пожалуйста, меня и всех Елен. Конечно, вас поздравляем. Будьте счастливы и здоровы. Еще одно сообщение есть. Здравствуйте, Настя. Привет из Хабаровска. Мы здесь работаем. Ну, а дальше я поеду в Читу. Всем желаю хорошего настроения. Конечно, и вам желаем хорошей дороги. Всем хорошего дня. Быть бодрым, добрым, с хорошим настроением. Настя, вам привет. Желаем вам тоже хорошего дня и бодрости. Евгений это написал. Евгений, спасибо вам большущий. Я вам отправляю мой пламенный. Привет племянникам Елене, Владимиру и маленькому Стасу. А дяде Жене из Тюмени. Скоро приеду. Ждите. Ну а скоро приедет Денис Савельев. Ровно через 26 минут передаст ваш привет и поздравления в Юморинзаказ. А пока послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов» в финале. Тройку лучших анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
1: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День Благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия. Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
2: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
4: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
5: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
4: Аргументировано.
6: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
4: Тоже аргументировано.
6: А еще у него асцендент в Козероге.
5: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
4: Плюс 10 лет к сроку.
6: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
4: Минус 10 лет.
6: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль Нептун и Солнце в Водолее.
4: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
5: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
4: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
5: С ума сошли совсем.
4: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
5: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
4: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо.
2: Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Я старый анекдот, когда мама говорит, деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она про тебя встретит, она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем, пирожки с капустой, 10 рублей с мясом 50.
1: Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает, сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль. И рулит рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшнее. Едет машина, вдруг уже огоньки появились, и пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, она в деревне подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит, ты что тут делаешь? Говорит, еду. Говорит, прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
5: Москва.
0: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зивер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.

0: Два часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Друзья, а дальше и правда больше, еще больше нашего общения, ваших приветов, поздравлений, признаний, самых теплых слов, ну и, конечно же, юмора, который вы можете заказывать. Пишите на номер +7 915 0303 567. Направить сообщение можно в Макс, Телеграм, либо по СМС. Также не забывайте подписываться, ну и всем удачного дня. У микрофона теперь Денис Савельев, вам огромный привет, ну и, пожалуй, сразу начну озвучивать ваши первые послания. Игорь Смоленска передает привет жене Виктории, желает ей отличного дня и пишет, что очень сильно ее любит. Егор из Ижевска поздравляет друга Максима с победой на соревнованиях. Ты молодец, так держать. И Василий из Новосибирска передает привет своему напарнику, желает им удачного дня и побольше сил. Ну а для хорошего настроения просит поставить для них КВН. Его и послушаем.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша
0: самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
3: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, вступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
4: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серопитерский вечер. Я ходил туда-сюда на строении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки, интересные народные песни. Полдень, полдень, женский полдень, на воде причал. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни, 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса, что в жемчите две заглядки. Подходим, поем красивым детям, 8 рублей, напоминаю. Опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся, 8 рублей детям. Товарищ, не стойте, подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей красивым детям. Обычным детям 16, не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений на Юмор ФМ продолжается. Направляйте свои сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Елена из Санкт-Петербурга передает привет своим коллегам по офису. Желают всем хорошего рабочего дня и больше поводов для улыбок. От Игоря летят поздравления жене с годовщиной свадьбы. Любимая, спасибо за каждый день рядом. Люблю тебя бесконечно. Катя и Наташа из Петрозаводска поздравляют Лену с именинами. Желают ей всего самого чудесного. Сообщение от Виктории. Передайте привет моему старшему сыну Дане. Он в Москве играет в футбольном клубе. У него скоро игра. Хочу ему пожелать победы и удачи. Мы с тобой и всегда за тебя болеем. Павел из Тюмени передает привет своим родителям. Желает им тепла и спокойствия. Елена из Калининграда поздравляет всех слушателей с началом прекрасного лета. Пусть оно будет незабываемым абсолютно для каждого. И сообщение от Ольги из Новосибирска. Она направляет привет своей тете Люде и желает ей отличного настроения. Ну и давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Во-первых, Всемирный день велосипеда и Всемирный день бега. В общем, вот такой интересный и спортивный день сегодня. Также Всемирный день выставок тоже сегодня отмечается, но, в принципе, маленькая пятница, почему бы куда-нибудь и не сходить. И праздник прогульщика тоже сегодня имеется, сразу понятно, как отмечать. В общем, выбирайте, какой вам праздник по душе, ну а мы послушаем Сатю с юмором прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщения в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
3: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все по-всякому бывает.
2: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
3: вот это большая проблема.
2: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
3: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема. Ничего
2: просто
3: ты с этим
2: потом
3: не
2: они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
3: проблема.
2: А
3: с чего ты взяла, что они с другими? Они
2: с ними спят?
3: Что, они все счастливы, все замужем?
2: Нет.
3: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества, да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
2: Конкуренция в плане?
3: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
2: Да, спасибо вам большое.
3: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть,
2: есть,
3: разум 100% где-то присутствует.
2: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Узнай наших ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают пенсионеров.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну а я напомню, что ваши сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Передаю привет сыну Виталию, снахе Дарье и внучке Марии. Здоровья, успехов и всего-всего самого наилучшего. Подписался здесь папа Евгений. Михаил пишет: «Яна, подмигни, если пойдешь гулять». Вот такой метод общения. Наталья из Краснодара передает привет мужу Сергею. Желает хорошего рабочего дня и ждет его дома с нетерпением. Виктор из Воронежа огромный привет направляет напарнику Михаилу. Желает удачного дня и поменьше авралов. Светлана из Сочи поздравляет свою сестру с рождением первенца. Будь счастлива в новой роли. Здоровья тебе и малышу. Инна из Владикавказа передает привет своей маме. Желает ей спокойного и уютного вечера. Светлана из Кыштыма направляет привет мужу Дмитрию. Желает отличного дня и побольше сил на все дела. Сообщение от Алексея. Он поздравляет друга Максима с выходом на пенсию. Теперь самое время для отдыха и путешествий. Поставьте для него что-нибудь смешное. Большой стендап прямо сейчас.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема. Мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: здравствуйте, я беременна от вашего сына. На что моя мама сказала: я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Девочка не ожидала такой реакции, сказала: да ну это мы пошутили. На что мама ответила: я найду тебя, и ты родишь. Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить, это потому что целый пласт людей. Знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы? И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: Лида, как бы наш выход? Люди ждут. На что он ему отвечает: Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа. Мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь. Давай вымирать к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить. Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньяна играл. Эй! Когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей. Именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: Юмор на заказ.
1: Вот и я к вам вернулся с новой порцией ваших приветов, поздравлений и признаний. Андрей поздравляет маму с днем рождения. Дорогая, будь счастлива. Евгения передает привет коллегам, желает отличного рабочего дня и поменьше стресса. Алексей из Томска поздравляет брата с новым проектом, желает удачи и абсолютно уверен в том, что абсолютно все получится. Виктор поздравляет жену Варвару с годовщиной. Любимая, спасибо за эти прекрасные годы. Люблю тебя бесконечно. Дмитрий далее поздравляет коллегу Владимира Сазонова с днем рождения. Счастья, удачи и процветания. Светлана направляет привет подруге Наталье. Пусть твой день будет солнечным и легким. Вот такое у нее пожелание. Ну и по традиции сообщение Юрия. Он направляет привет всей России, всему Кузбассу. У них там отличная погода. Желает Юрий всем классной среды, отличного настроения, тепла, уюта, позитива и удачи. И делает заявку на анекдоты Дениса Клявера, которые мы прямо сейчас и послушаем.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Самое время немного подзаработать. Разговор двух бизнесменов.
5: Дружище, ну ты пойми, ну криптовалюты – это именно то, на чем я заработал свое состояние.
4: Ого, и какое у тебя сейчас состояние?
5: У меня? Хе, прединфарктное.
4: Поразмышляем об альтернативном экологическом транспорте. Представьте, мужик стоит возле роддома и кричит: «Наташа! Наташа!» Никто не отвечает, опять: «Наташа!» Тут подъезжает еще один мужик на велосипеде, останавливается и кричит:
5: «Люба!»
4: «Да! Ну кто?» «Мальчик!»

0: проезжает еще несколько метров и орет: «Светка!»
1: «Да, любимый, кто?»
0: «Девочка! Ура! Наконец-то! Там все пацаны, да пацаны!» Первый мужик опешил слегка, подходит к счастливому трижды отцу и спрашивает: «Слушай, мужик, ты прости, конечно, за вопрос, но скажи честно, как это у тебя так ловко получается? Как ты вообще все и успеваешь?»
1: «Я-то?
0: Так просто, я же на велике, че?» В общем, что и говорить, Минздрав нас с вами предупреждает не зря, друзья, могу сказать. Встречаются два друга, давным-давно не виделись, но один другому, естественно, и говорит: «Так, ну, за встречку надо, так сказать, грохнуть, бахнуть, давай, по рюмашечке». Он говорит: «Не-не-не-не», говорит, «я не пью».
2: «А что ты не пьешь?» Он говорит: «Что такое?» Он говорит: «Почему?» «Ну, ты вот, к примеру, помнишь прошлое лето?» «Я?» «Ну, помню, конечно, а что?»
1: «А я вот не помню».
3: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Мы плавно будем завершать этот юмор на заказ. Павел из Калининграда поздравляет сестру с победой в конкурсе. Горжусь тобой, ты супер. Привет всему нашему дружному коллективу, Владимиру, Дмитрию, Виталию и мне немного. Здесь Сергей отметился. Инна из Тюмени передает привет своему брату Диме. Желает удачи на экзаменах. Ты все сдашь, я в тебе уверена. Мария из Омска направляет привет мужу. Желает хорошего рабочего дня и пишет, что очень ждет его дома. Иван из Саратова поздравляет друзей с началом летнего сезона. Всем отличного отдыха и солнца. Сообщение Назара. Передайте нам привет. Едем к бабушке и дедушке. Всем хорошего дня и поставьте нам Жванецкого. Друзья, ваши приветы, поздравления и признания будут озвучены уже в веселом чате. Так что продолжайте писать. Напомню, номер плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм и по СМС.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой. Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете? Врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам... Врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело, врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет, врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Ю.

0: Реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: В российской столице 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лучший подарок – деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть.

друзья, и вот уже даже Хабиб подсказывает нужные движения для того, чтобы стать участником суперигры «Автомобиль за улыбку». Берите в руки свой смартфон, делайте фото и загружайте на сайт веселаярадио.ру. Это просто и бесплатно. Играть мы будем уже в этом часе. Не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко, ну и пусть повезет именно вам. У микрофона Денис Савельев. В веселом чате озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. Так что пишите их и не забывайте подписываться. В финале часа нас ждет проект «Шутить изволите», где Михаил Полицемак расскажет нам веселые истории. Николай Фоменко 5 раз пошутит про ЗОЖ, ну а Гар Дмитриев представит самые смешные детские перлы. Начнем мы с вами с проекта «Шутки-песни», где нас уже встречают Стас Ярушин и Люся Чеботина. Ну а все это Юмор-ФМ, «Шутки-песни» и «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Дедушкам бывает, что хочется, но может все инсультом закончиться. Пьяная женщина – это беда, не утащишь домой ни за что никогда.
3: Знаешь, сейчас с подружками еще в баре по винчику возьмем.
4: У тебя не было такого, вот правда, нет?
3: У меня, я хоть и выпиваю очень редко, но если я пью, то я пью. И меня действительно не утащить. И эта песня про меня. Я прям выжимаю максимум из этого вечера. Младший лейтенант, старший лейтенант. Ну а где, блин, средний лейтенант?
1: Опа. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Эй, если ласки хочешь, то супругу разбужу, или тещу разбужу, их обоих разбужу.
2: А вождь на стеклах рисует, охранник мавзолея крестик целует.
5: Пустите меня в комсомол, под Толкунову подвигаться.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
3: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: и выиграй автомобиль!
1: Я не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.
2: Ну что, друзья, наша суперигра продолжается, и мы продолжаем разыгрывать билеты в суперфинал и 3000 рублей за повтор шутки Николая Фоменко. Шутка прозвучала только что, надеюсь, все запомнили, все зафиксировали и уже готовы ее повторить. Ну а шанс попасть в финал достанется только одному, тому самому участнику, которого прямо сейчас выберет наш улыбайзер. Ну и, кстати, напомню, как, собственно, стать участником. Для этого заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию, это просто и абсолютно бесплатно. Давайте выбирать игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вы только посмотрите, какая яркая и искренняя улыбка Натальи появилась на наших экранах. Город Люберцы, давайте попробуем до нее дозвониться. Итак, первый шаг к Наталье мы сделали, набрали ее номер и теперь ждем гудки. Надеюсь, Наталья тоже сделает шаг нам навстречу и шаг навстречу своему новому автомобилю. Есть гудки, засекаем 30 секунд и с нетерпением ждем Наталью в эфире Юмор-ФМ. Ну и, конечно, как всегда, очень надеемся, что она слушала, слышала и с легкостью повторит ту самую автомобильную шутку Николая Фоменко. Гудки идут, ждем Наталью, верим. Весь город сейчас ее поддерживает. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Наталья, все правильно?
3: Правильно.
2: Наталья, здравствуйте. Как ваши дела?
3: Хорошо.
2: Хорошо. Скажите, пожалуйста, а Юмор-ФМ вы сейчас слушаете? Шутку нам автомобильную сможете повторить?
3: Нет, не могу.
2: Не слушали Юмор-ФМ, правильно?
3: Не слушали.
2: Не слушали. Ну, ладно, ничего, такое бывает. Смотрите, ваша фотография в любом случае остается в улыбайзере. Можем снова с вами попробовать поиграть, поэтому слушайте, ловите автомобильные шутки. Все-таки действительно за улыбку можно выиграть автомобиль. Наталья, вам хорошего дня, оставайтесь с нами. Договорились?
3: Хорошо, спасибо.
2: Вам спасибо. Оставайтесь, слушайте Юмор-ФМ. Друзья, ну а вам еще раз повторю, как стать участником игры. Сделать это очень просто. Заходите на сайт веселыйрадио.ру и точно так же, как Наталья, загружайте свою улыбчивую фотографию. Участие в игре абсолютно бесплатное. Правила, как вы видите, максимально простые.
0: Автомобиль за улыбку. Просто

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: День рождения Оксаны исполнилось 10 лет. Именинница сидит на диване, вокруг подарки. Большой медведь, мозаика, детская энциклопедия, еще что-то в коробках. Но она сидит очень грустная. «Оксана, что невеселая такая?» – спрашивает мама. «А чему радоваться? Второй десяток пошел». В спортивной школе занимается 5-летний Иван. Тренер просит поднять гантели 20 раз. Ваня отвечает: «Я не могу». Тренер: «Так надо через «не могу», нужно пересилить себя». Ваня говорит: «Я не могу. Я не могу сосчитать до 20». Из школьных сочинений Димы. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на берегах Невы. Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и очень быстро нашел с ними общий язык. План сочинения. Первое – уход в лес. Второе – рванье цветов. Третье – упад в яму.
0: Угарный папа!
1: 1 сентября, первый раз в первый класс. После торжественной линейки и классного часа девочка Олеся и мама идут домой. Мама спрашивает: «Ну как, доча, понравилось тебе в школе?» Олеся отвечает: «Нет, мама, уж лучше замуж». Тетя поздравляет с днем рождения племянника Макса. Имениннику 3 года, рядом старшая сестра. Тетя спрашивает: «Макс, и сколько тебе теперь лет?» Он радостно: 10. Тетя: 10? Почему так много?» Сестра мрачно: «А в этой семье год за 3 идет». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: не возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года. До 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.

0: друзья, ну а мы с вами взяли и встретились в веселом чате, где прямо сейчас будут озвучены ваши приветы, шутки и поздравления. Напомню, написать их можно по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Инна из Галанина поздравляет брата с днем рождения. Людмила из Твери передает привет своей маме, желает ей хорошего дня и только приятных новостей. Никита шутит: представь, ты стоишь, а вокруг тебя тёлки, бабки, капуста, зелень. Отстань, ну не поеду я на дачу. Очень современная шутка, надо сказать, очень подходящая, я бы добавил. Евгений из Брянска передает привет, точнее, Евгения передает привет мужу Никите. Любимый, хорошего тебе вечера, очень по тебе скучаю. От Кристины из Пензы привет подруге Маше. Пусть твой день пройдет легко и на одном дыхании. Кирилл тут пошутил: по логике, беспроводную мышь следует называть хомяком. Ладно. Юлия из Ижевска передает привет своей любимой сестре. Отличного тебе настроения и побольше радости сегодня. Артем направляет привет брату Кириллу. Желает ему удачи во всем. Пусть все задуманное получается. Друзья, пишите и вы. В следующем часть продолжим. Еще раз напомню номер для сообщений. +7 915 0303 567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Шутите, изволите. Для вас в финале этого часа послушаем веселые истории от Михаила Полицеймака. Ну а через пару минут 5 шуток про ЗОЖ.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: здоровый образ жизни.
2: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю он накашлял себе пресс.
3: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
4: Уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
2: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: Шутить изволите.
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.

0: на столичных 16.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мы с женой живем в достатке. То она меня достает, то я ее.

0: Нет.
1: Вот уж не знаю, как там сейчас в Монако, но у нас в столице точно самое настоящее лето. Надеюсь, в вашем городе погода тоже отличная. Ну а если солнца все же не хватает, делайте громче Юмор ФМ. У нас тут самая настоящая жара в виде лучших шуток и песен. У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Продолжаем эту среду в одной позитивной компании. Наслаждаемся и общаемся в веселом чате. Присылайте ваши приветы, шутки и поздравления. И не забывайте подписываться. В финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова в рубрике «Реалити-криминалити». Познакомимся с протоколами самых нелепых преступлений. А еще совсем скоро сюда заглянет Джейсон Стэтхэм и озвучит свои лучшие цитаты в блокбастере «Я такого не говорил». На старте часа большой стендап, ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру, и что там сохранился? Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанке сидятся, они все на Ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией моложенов в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто, по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: «Ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь». Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: «Вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца». Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
9: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

0: Но для всех, кто сегодня немного чувствует себя одиноко, существует наш веселый чат. С большим удовольствием с вами пообщаюсь. Привет и шутки, поздравления и признания принимаются по номеру +7 915 0303567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Напомним, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Также у нас по плану рубрика «Реалити Криминалити», но прямо сейчас предлагаю послушать лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Встречайте!
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое — это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып — отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
10: Наелся ли я?
11: Ни в коем случае.
12: Ну что, рискуем?
9: Новые города. Новый сезон.
12: Поехали.
9: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я работаю врачом-ветеринаром уже 32 года. 32 года коту под хвост.

0: Друзья, ну а если ваша супруга, коллега, подруга тоже такая растакая, возьмите и скажите ей об этом на всю страну. Думаю, ей будет очень приятно. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, поздравлений, признаний и, конечно же, шуток. Присылайте их в Макс, пишите в Телеграм и обычные смс-сообщения тоже направляйте и не забывайте подписываться. Коллеги, поздравляю с днем рождения Романа Анатольевича, Ларису Николаевну и Аллу Николаевну. Желают здоровья, оптимизма во всем и чтобы намеченные планы сбывались. Коллеги, мы вас любим, ценим и очень поздравляем. Ура! Мы, конечно же, тоже присоединяемся абсолютно ко всем теплым словам. Тимур просит передать привет его любимой Наталье и сказать, что она лучшая женщина на свете, и он ее безумно любит. Людмила своей шуткой поделилась. Выяснилось, что на том же самом языке, на котором пишут врачи, машинисты пригородных поездов объявляют остановки. Вот так, друзья, вот все карты и раскрылись. Даниил из Челябинска передает привет Севе Котову. А Дарье большой привет Ольге и Вячеславу Руденок. И Ольгу она также поздравляет с прошедшим днем рождения. Ольга, мы вас тоже поздравляем и желаем всего самого доброго. Марина пишет: хочу передать привет Шулепову Александру. Пусть у тебя все будет хорошо. Ну и, пожалуй, сделаем на этом паузу. Пишите, через час продолжим. Плюс 7-915-0303-567. Михаил Задорнов и его монолог в финале этого часа. Через пару минут рубрика «Реалити-криминалити».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Во время выезда со двора, двигаясь задним ходом, гражданка Васильченко не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с моей машиной, стоящей в пределах установленного парковочного места. Чем укрепило мое мнение о способе получения ею и автомобиля, и водительских прав? Прошу вернуть средства, оплаченные за годовую подписку на ваш порносайт, так как я познакомился с девушкой и у нас все серьезно. Сломав у Юсупова металлокерамическую коронку в нижней челюсти, гражданин Ракитных нарушил пределы допустимой самообороны и древний принцип «око за око, зуб за зуб», потому что мой подзащитный всего лишь плюнул ему в глаз. Спецсредства в виде резиновой дубинки и наручников к задержанному я не применял, хотя он долго и громко возмущался в сторону нашего наряда неприятными словами. В какой-то момент он внезапно устал, замолчал и, вероятно, почувствовал слабость в ногах, потому что резко упал на асфальт, ударившись головой о мою ногу, чем и обусловлено наличие ушибов на его лице и теле. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
6: Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Страшно подумать, чем такие мужики занимаются в гаражах, что президенту аж пришлось подписать указ о гаражной амнистии.

0: Они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «Кванто коста». Я ему говорил «Кванто коста, кванто коста». Он пришел в магазин, сказал «Коза ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, подожди. А вот так вилка, вот это сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Пу-пу, бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. А он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок!» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» «Готовы? Готовы?» Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – агентство стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

0: Я с большим удовольствием подскажу вам путь к новому автомобилю. Именно его можно выиграть в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Кстати, сделать это очень просто и абсолютно бесплатно. Прямо сейчас берите в руки свой телефон, делайте фото и загружайте на сайт веселаярадио.ру. Каждый день играем, и даже не один раз, поэтому шансы есть абсолютно у каждого. Желаю всем удачи. Ну а зовут меня Денис Савельев. В веселом чате озвучу финальные на сегодня ваши приветы и поздравления, так что пишите их и не забывайте подписываться. Под занавес этого часа ждем любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов здесь тоже появится. Послушаем лучшие миниатюры телепроекта, а еще впереди самые смешные нерекламные ролики. Начнем мы с народного шоу «Однажды в России». Ну а все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на Патриках».
2: Доброе утро, дорогие жители нашего прекрасного района. Передо мной сидят люди с недовольными лицами. Некоторые с 9 утра уже глушат опероль по 900 рублей. Половина наверняка даже еще не ложились. А это значит, что мы в Патриках. Ладно, разрешите представиться. Меня зовут Михаил Коровкин. Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. У меня прекрасная новость. Мы рады представить вам новая детская площадка. Тут и черепашка, и паутинка, и лабиринт, и горка. Пользуйтесь.
3: Михаил Коровкин, а нахрена?
2: Ну как нахрена? Для детишек, чтобы они радовались, удивлялись.
3: То есть детишки прилетают такие с отпуска, с Катара. Видят вот эту паутинку и говорят: ой, надо залезть на нее, пойдем скорее, Рамон.
2: Ну, уважаемые жители нашего прекрасного района, ну, это же для детей. По всему городу ставят, ну, чем мы хуже? Надо, чтобы дети развивались.
4: Вот подожди, а ты как себе представляешь вот это? То есть ты думаешь, мой сын Елисей идет с урока французского языка на капуэра, да, говорит своему другу там: «Мишель, джо крыска, дансу ливр», и такой: о, охренеть! Это что? Ля лабиринт? И как, давай развиваться, так?
2: Очень смешно вы придумали, женщина. Но вы поймите, я что-то не с потолка взял. Наши аналитики провели соцопрос и выяснили, что в этом районе не хватает детской площадки.
5: Дядь, это Патрики, понимаешь? Здесь детям вертолетные площадки не хватают. Детям парковочных мест не хватает, понимаешь? Хороших ресторанов, времени в сутках, в конце концов, не хватает, понимаешь?
2: Почему я все время забываю, что самые недовольные хлебальники у людей, у которых все есть?
4: В смысле?
2: Ну, хорошо, давайте пойдем от обратного. А вот вы сами чего бы хотели в нашем районе?
4: Ну, концерт Бруно Марса, например.
2: Еще?
3: Качели.
2: Качели! Качели, конечно, качели, это мы можем. Качели всегда пожалуйста. А какие бы вы хотели качели? Такие, чтоб солнышко можно было крутиться или как карусель?
3: БДСМ качели. И, кстати, солнышко я пробовала делать, это небезопасно.
2: Да как вы задолбали, блин, вечно недовольные, зажравшиеся. Стараешься вам, стараешься, деньги какие-то выделяешь, вам все не нравится. Вам вообще что-то в жизни нравится, кроме как гладить маленькую псину и на электросамокатах кататься?
3: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
2: Ты вообще кто? Ты девочка, девушка, женщина? Непонятно же, такие титьки могут быть и в 18, и в 45. Тебе сколько лет?
3: А у дамы неприлично спрашивать про возраст.
2: Ну и 45 тогда тебе! А ты, мама Елисея, ты вообще хоть представляешь, сколько обычное молоко в магазине стоит?
4: 300 рублей.
2: Нет.
4: А, то есть 600?
2: Нет.
4: 1200?
2: Да я про обычное молоко из коровы, которое!
4: Да что вы вообще докопались? Что надо-то?
5: Дядь, реально, что тебе надо?
2: Да задолбали вы меня все, понятно? Вам деньги выделяют, выделяют, выделяют. Вам все время мало, вам все время что-то не нравится. Я вот эту площадку вообще на свои деньги построил, понятно? Паутинку, блин, на свои сплел.
3: В смысле?
2: Трусы свисли. Слушайте, а можете на сайте префектуры отзыв хороший оставить, типа, горка классная, все устраивает. Молодец, Коровкин. И мне, может, тогда зарплату поднимут, а то я префект, а у меня все машины на газу.
3: А как мы отзыв оставим? Мы же здесь не живем. Мы сюда приезжаем каждое утро в надежде, что нас снимут в беспринципных.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июня.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Акция действует до конца месяца.
14: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
18: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
19: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы задумывались, почему так много объявлений от экстрасенсов «Верну мужа» и ни одного «Верну жену»?

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любви.

0: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла.
1: Звони 8-800-322-223-22-33-22 и закажи новый отечественный рубероид «Карлсон».
2: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
1: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
2: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
1: который живет на крыше.
2: Именно так.
1: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться» .рф.
3: Вы мечтаете об автономной канализации, но считаете, что это слишком дорого?
4: Да как-то поискал, приценился и понял. Нет, не потяну.
3: Обратите внимание на новую отечественную разработку. Автономная канализация для загородного дома и дачи «Дедушкина гордость». Простота конструкции. Ямка, будка, сидушка. Простота эксплуатации. Добежал, забежал, убежал. Монтаж за 3 часа. Гарантия 25 лет. И никаких ассенизационных машин.
4: Ну, простите, это же получается самый обычный...
3: Нет. Это «Дедушкина гордость». Отечественная автономная канализация.
5: А для полного садово-огородного счастья новинка сезона. Душевой спа-комплекс «Бабушкина радость».
3: Созданные по заветам и чертежам наших предков, «Дедушкина гордость» и «Бабушкина радость» решают задачи на вашей даче.
5: Только в этом месяце всем клиентам окошечко в виде сердечка в подарок.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный комплектации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
3: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий!
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аут и банк. Подробнее

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая, вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: Переходим к вашим сообщениям. Напомню, приветы, шутки, поздравления, признания принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Отправить их можно по номеру +7 915 0303 567. Главное при этом не забыть подписаться. Ольга поздравляет Галкина Женю из Коломны с днем рождения. Пусть жизнь радует приятными сюрпризами и улыбками. Денис из Владивостока поздравляет брата Романа с переездом в новую квартиру. Пусть в новом доме всегда будет уют и счастье. Станислав шутит. Подскажите, а на каком свидании уже можно перестать втягивать живот? Вот такой вопрос у Станислава. И вот такая вот шутка. Алина из Тюмени передает привет своей сестре. Расти здоровой и радуй нас своими успехами. Роман поздравляет друга с первым днем на новой работе. Дима, желаю тебе удачи, ты со всем справишься. Виктор передает привет своему сыну Михаилу и поздравляет его с окончанием университета. Горжусь тобой, впереди только великие дела. Удачи и успехов тебе абсолютно во всем. И шутка Егора вашему вниманию. Ревность – это когда супруга начинает следить за тобой, когда ты начинаешь следить за собой. Вот такая шутка. Друзья, впереди вечернее шоу «2 Юли». Как всегда, оставайтесь с нами. Будет весело, смешно, позитивно. В общем, вечер зря точно не проведете. Ну а до конца этого часа успеем послушать любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну а буквально через пару минут встречайте Лигу городов с ее лучшими миниатюрами.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда «Донецкий кряж». Донецк.
1: Сейчас снимает одно кулинарное телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
2: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
1: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
3: Так это что, несъедобно?
1: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
4: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
5: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: хит-парады Игоря Маменко.
1: В автобусе заика, ну, человек заикающийся, у мужика спрашивают: скажите, пожалуйста, который час? Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает. Пожалуйста, скажите, который час? Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит: скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит: а зачем, чтобы по харе получить? Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить. Здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещи за то, что наступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Говорит: нет, пол еще мокрый. Женщина встречает свою подружку, а рядом с ней стоит мальчик, и рот перебинтован полностью так, вокруг головы. Ну, они переговорили, говорит: а что это с Антошей случилось? Дурак. Разгрызал орех и порвал рот. Говорит: да ладно, серьезно, как можно грызть орех и рот порвать? Вот тебе и купи, мама, кокос.
0: Игорь Маменко.

0: шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: снова мы с вами, солнечные я, деточкина Ада, и можно за нами еще и подглядывать, как обычно, в видеотрансляции на сайте веселоерадио.ру. Всем привет!
1: Привет! А вот я тоже так повторю с твоим, с интонацией.
0: А потому что ты повторюшка,
1: да,
0: тетя Хрюшка.
1: Тетя Хрюшка?
0: Ну не дядя же.
1: Почему тетя-то сразу? Сама ты тетя.
0: Было бы хуже, Юль, если бы я сказала баба Хрюшка.
1: Нет. Просто там веселая хрюшка, зеленая лягушка. Вот так было в оригинале, без всяких вот этих вот оскорблений.
0: Нет, у нас всегда было, тетя. У нас прям пожескочу с самого начала.
1: Вот, я же говорю, что солнечная, она жесткая женщина, ее надо бояться, а меня любить. Слушайте Юмор ФМ. Шоу 2 Юли уже началось. Совсем скоро мы заявим тему, которую сегодня будем обсуждать. Очень хорошая, кстати, тема. Ну и, разумеется, поиграем с вами в автомобиль за улыбку. И много чего еще приготовили для вас, так что далеко не уходите.
2: 2 Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: вечернее шоу. Юля, Юля, две Юли.
1: Имя твое повторю я.
2: Ты зачем вот так вот делаешь? Как будто, знаешь, как режиссер, да, такая, Юля. Давай, нажимай кнопку, поехали.
3: Поехали, мы сегодня вот какую тему вам принесли, друзья. Мы решили узнать у вас, какие интересные места вы недавно посещали. Потому что лето началось, всем нужно куда-то ходить, ездить, что-то смотреть, познавать. Вот я, например, познала поликлинику. Два дня подряд хожу и еще пойду, очень понравилось, всем рекомендую, поликлиника просто 100 из 100.
2: А я-то думаю, что это звуки вот эти вот щелкающие прекратились в студии последние дни, а это ты просто подлечилась.
3: Нет, еще не подлечилась, но я в процессе. Буду так же выглядеть красиво, как не ты. Пишите нам, какие интересные места вы недавно посещали, где вы были, что видели. Конечно, в нашей группе ВКонтакте ждем ваши комментарии. И еще в нашей же группе в Телеграм-канале тоже можно написать.
2: А еще можно, знаете что, на номер +7 915 0303567 отправить старую добрую смс-ку с комментарием. Главное, не забудьте подписаться, потому что там мы не видим, как вас зовут. А вот в Максе и в Телеграме, если у вас работает и то, и другое, мы видим, как вас зовут. Отправляйте сообщение сюда. И голосовать, конечно, тоже не забывайте. Вы любите свой диван, как деточкины, и никуда больше не ездите. Или как я, любите менять обстановку, открывать новые места, шуршать, вот это вот все. А таких, как я, большинство в Телеграм-канале, 70% голосуют за этот вариант на данный момент.
3: И ВКонтакте тоже,
2: да, голосуют. Просто, да? Деточкина не успевает. Она еще, видите, лечится. Пошла принимать свои таблеточки. Ждем ваши комментарии. В веселом чате их почитаем. А сейчас КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Степ и Ко», город Новосибирск.
5: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
5: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос, как бабу зовут?
7: Анфиса.
5: Баб, чоу, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
7: Знаете, меня смущает греча.
5: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
7: И я ее спасаю.
5: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцем от визи и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июня.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: Тебе тоже показалось как-то необычно громко, да?
1: Да, человек это что ты сделала погромче?
0: Нет, нет, нет. А просто, видимо, ну, он сам решил, что надо про этих Юль громче, еще громче. Эти Юли, вот они снова в эфире, напоминают, что сегодня ждем от вас комментарии на тему, какие интересные и необычные места вы недавно посещали, тем более, что лето уже стартовало, время отпусков, так сказать. Рассказывайте, делитесь, плюс 7-915-0303-567 наш номер, можно писать в Макс, можно смс-очками, а можно в Телеграм, если работает.
1: Вот нам пишет ВКонтакте Александр, пишет, что любит посещать места, где кормят и можно поспать. Но это кухня и диван, вот мои, по крайней мере, такие места. Александр, а какие именно места вам удавалось посетить? Понятно, что вот вы это любите, нам бы хотелось побольше подробностей. И вообще, ко всем обращаюсь, если вдруг вы где-то были, да у вас еще и фото остались, выкладывайте в ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор.ФМ. Многие
0: вот, кстати,
1: так и делают.
0: Да, наш постоянный слушатель Анатолий прислал фоточки, вот как раз в Телеграм. А буквально в минувшее воскресенье мы с Алисой, не Яндекс-станцией, а супругой, гуляли по мосту через Кольский залив, самому длинному мосту за полярным кругом. 2,5 километра в длину. Капец. То есть мало того, что холодно.
1: А он пешеходный?
0: Ну, 2,5 километра. Прошли по нему в обе стороны, полазили под ним. В общем, нагулялись так, что после прогулки ноги выпали известно откуда. Хорошо, что фотографию выпавших ног вы нам, Мурм, Анатолий, не прислали. Но вот остальные фоточки, конечно, да. Я, знаешь, у меня подружка недавно ездила, кстати, на Териберку. Ну, сейчас же это очень популярное направление. Я люблю эти фоточки где-нибудь в жаре, в Москве, когда солнце светит. Сидеть и смотреть, потому что там капец холодно. Люди все в куртках, в сапогах. И я думаю, я ваши фотографии посмотрела, вы мне видео спин китов наснимали, и ок, можно и не ездить.
1: Да не, нормально, я считаю, что тебе туда нужно обязательно съездить. Это же море, ты же любишь море.
0: Да.
1: Будешь дышать море.
0: Я люблю море, на котором можно купаться, Юля, а не то.
1: Там можно купаться. Знаешь, такой дают костюмчик, типа матраса. Ты в него влезаешь, у тебя только лицо видно, вот так ложишься на волны.
0: Подожди.
1: И киты едят.
0: Ты хочешь, чтобы я не вернулась, я одна вести это шоу?
1: Я этого не говорила, но мысли верны.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, в каких необычных интересных местах вы недавно побывали. В Телеграм-канале и в группе Юмор.ФМ ВКонтакте голосуйте. Вы любите свой диван больше всего на свете и никуда не ходите, или любите менять обстановку и открывать новые места, пусть даже это холодная Териберка. 66% голосуют за этот вариант в Телеграм-канале.
1: И 56% любят менять обстановку ВКонтакте. Вот и рассказывайте, куда меняли обстановку, зачем, почему, как.
0: А у нас S – стабильность, или же, можно сказать по-другому, Сатья с юмором на Юмор.ФМ.
2: Юмор.ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор.ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
3: Вопрос такой. Как жениться настроенной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите? Как ответить?
4: Да что-то отвечу, конечно.
2: Сатья отвечает.
4: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да, должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее, потому что часто бывает такая история. Ищу женщину, высокая, 1,82 м, 90-60-90, желательно, чтобы было 2 высших образования, без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепо-глухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать. Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себя ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Хит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.

0: Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платину, май-июнь 2026-го, с 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Тут не соглашусь. Обычные дела, между прочим, могут каждый раз выглядеть и звучать вполне себе свежо и по-новому. И вот, казалось бы, обычные новости, но нет.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Главная новость дня – открытие Петербургского экономического форума 2026. Стало известно, чем там кормят. Обед на форуме стоит сейчас 7900 рублей. Подсчитали, что в прошлом году он стоил 5400.
0: Обед 7900?
2: Да.
0: А мы бухтим, что у нас тут, знаешь, вот новый столовый комплексный обед. Дорогой.
2: Вот именно. Все познается в сравнении, Юлечка. В меню можно найти следующие закуски. Руккола с сочной грушей и муссом из кешью. Томленые щи с боровиками и альтернативной сметаной. Мне вот интересно, что такое альтернативная сметана? Это майонез, что ли, или что? Ты когда-нибудь видела? Я нет. А еще есть стейк из корня сельдерея.
0: Воу!
2: Наверное, сначала этот сельдерей выкармливали на отборном овсе.
0: А еще, наверное, Моцарта ему играли, чтобы он рос сочнее.
2: Сочный был стейк. И клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Напитки на выбор: морс, чай и кофе. Но сплетники говорят, что уже с утра от участников бодро веет коньяком. Может, это просто, ну как, альтернативный чай?
0: Я бы даже, ну, не удивлюсь, если они его приносят с собой в карманах своих пиджаков, потому что, ну, все-таки дорого.
2: А для них недорого. Вижу новости, что в Турции дешевеют отели, что в Сочи не досчитались туристов, а вот в финском городе Леви, что в Лапландии, решили не ждать манны небесной, взять ситуацию с туристами под контроль. Летом туда мало кто едет, ну, потому что сам Санта-Клаус отдыхает, поэтому решили привлечь туристов с помощью слитка золота стоимостью 20 тысяч евро, то есть 1 700 000 рублей. Туристам предложат его найти. Первую подсказку они получат в туристическом центре, потом будут еще подсказки. Но, кстати говоря, что найти слиток можно с первого намека, а охота за сокровищем начнется 18 июня и завершится в августе. Ну, то есть, классно, да? Вот ты приезжаешь в Сочи и ищешь там что-нибудь. Туалет, например. Uber в Японии. Теперь не только такси, но и аттракцион. Там запустили Uber Drift, который предлагает клиентам дрифт-сессии. Предложение кратковременное, действует всего-то по 1 июля, и чтобы дрифтануть, нужно забронировать сессию. Заезд длится 1,5 часа, стоит 14 тысяч рублей. Недорого.
0: Ну, вот в Стамбуле такие дрифт-сессии вам бесплатно. Ну, не как бесплатно, просто за вашу поездку в такси устроят.
2: Мне кажется, в Москве тоже такое есть. Но в Японии автомобиль будет водить один из лицензированных пилотов Формула Дрифт. То есть там не просто какие-то там непонятные. Вот такие вот. Поэтому так дорого. Исключительно. Поэтому.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. Напомним сегодняшнюю тему. Вот деточкина руку тянет из-за парты, говорит, дай я напомню.
1: Это ты же тянешь руку. Главное про меня говорит, а сама руку тянет. Друзья, мы сегодня вас спросили, какие интересные места вы недавно посещали, где вы были и что видели. И вы с нами делитесь. Некоторые фотографии присылают, а некоторые нет. Жалко.
0: Кстати, классно, да, давайте фоточки. А если место, какое-то обычное, то всегда же можно украсить его собой. Вот со мной вечно что-нибудь где-нибудь да происходит. Я недавно убирала на пляже мусор, потому что люди приходят, мусорят, оставляют бутылки и все такое прочее. Вот, в резиновых тапках хожу, так как в пакет все складываю. И потом раз ногой наступаю на, деревяшка, из нее торчит ржавый гвоздь. Вот, самое интересное, тапка резиновая цела, а нога нет. Я потом 10 дней честно ждала, наступит у меня столбняк или... Пронесло. Столбняк.
1: Потому что в твоем возрасте, когда ты была маленькой, делали противостолбнячные прививки.
0: А ждем ваши комментарии. Пишите в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте, а в эфире самый лучший Дэн.
2: Юмор-ФМ представляет. Нет, петь не будем, будем шутить. Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Жизненный опыт, как говорится, не пропьешь. Представим бассейн, в котором тренируется женская сборная по плаванию. О, мужики, я прям чувствую, как вы представили. На трибуне сидит бабуля лет 65 и громко комментирует.
4: Техника не та, скорости нет, стройности нет.
3: Тренеру надоело это все, он развернулся, говорит, бабуль, может, вы сами покажете, как нужно плавать, раз такая умная? Она говорит, да легко. Бабуль прыгает в воду и на одном дыхании туда-обратно 100-метровку, установив новый мировой рекорд. Тренер в шоке. Бабуля, вы что, выступали за нашу сборную? Кто ваш тренер?
4: Да какой там тренер, внучок? Я 37 лет проработала уличной проституткой в Венеции.
3: Отдых бывает разный, в том числе и дикий. Итак, встречаются два старых приятеля. Один другому говорит, привет, Жора, привет, как провел отпуск? Отдыхал дикарем. Пятизвездочный отель, песчаный пляж, бассейн, all-inclusive, куча девушек. Подожди, я не понял, как это? А почему дикарем тогда? Ой, Фима, ты бы видел, Фима, как я себя там вел.
2: Историю про Маугли написал Киплинг, а эту историю написала сама жизнь. Потерявшуюся в Петергофе девочку воспитала стая экскурсоводов.
5: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
5: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
5: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: вечером по будням на Юмор ФМ.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: біль, за улыбку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мне 20 с лишним лет. Вообще все годы после 20 лишние.
2: Это шутка про нашего коллегу Дениса Савельева. Большой ему привет, но еще больше привет тем, кто слушает сейчас суперигру «Автомобиль за улыбку», поймал эту самую шутку и готов ее повторить в эфире после того, как мы позвоним.
3: Да, мы позвоним всем тем, кто загрузился на сайте веселорадио.ру, загрузился.
2: Ну, всем-то не позвоним.
3: Улыбающие. Почему? Мы можем любому из них позвонить.
2: Ну, читать одному всем из.
3: Всем вообще можем позвонить, пусть они ждут. А то мы скажем одному из, сегодня точно не мне, не будет слушать, а мы тут звоним. Как много раз такое было. Друзья, слушайте внимательно, берите трубку, если вдруг незнакомый номер. Это можем быть мы. Давай звонить.
2: Подожди, прежде чем звонить, давай сначала остановим улыбайзер. Он раскрутился на большой скорости, ваши фотки перемешал. Сейчас он кого-то выберет после слов.
4: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот теперь
3: привет,
2: давай звонить.
3: Что за Нафаня? Это Вячеслав из Москвы. Нафаня! Так и хочется закричать. Такую вот он интересную фотку прислал нам.
2: А мне кажется, он, ну, как бы специально ее и загрузил, потому что он знал, что так будет. Ты, наверное, не первая, кто ему говорит: ой, вы так похожи на мультяшного героя. И улыбается человек искренне. Ну что, звоним в далекий город Москва и надеемся, что Вячеслав услышал, понял, что речь о нем. Идет много ли Вячеславов Нафаний в Москве? И возьмет сейчас трубочку. Ну а пока он берет трубку, мы можем о чем-нибудь поговорить.
3: В далеком городе Москва.
2: Ой. Я уже
3: давно такого не было.
2: Да. Алло, вечер добрый, это Юмор ФМ. Мы в прямом эфире. Нам Вячеслав из Москвы нужен. Алло!
5: Привет!
2: Да, здрасте, привет. Здрасте, вы Вячеслав?
5: Алло!
2: Да, вы Вячеслав из Москвы, это Юмор ФМ, мы с вами в прямом эфире сейчас.
5: Это я, да.
2: Да, здрасте, Вячеслав, вы же регистрировались в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», вот улыбайзер вас выбрал, вы тут такой...
3: А вы в мультиках не снимались?
2: Да.
5: Да, снимался.
2: Каких?
3: Про коня Юлия.
5: Ёжик в тумане.
2: А. Нет, вы не похожи на ежика в тумане. Деточки сказала, что это больше Нафаня.
3: Нафаня, помните?
5: Да?
3: Да, очень похожи вы. Нафаня, я закричала, как только вас увидела. Ну, а вы должны нам закричать, прокричать в ответ шутку, которая только что прозвучала, ее Фоменко нам произнес, а мы хотим, чтобы вы ее повторили.
5: А я только что с мамой разговаривал и не повторил вашу шутку.
3: Вот прям эти мамы.
5: На 2 минуты.
2: Ну, все понятно. Мама, конечно, дело важное. Тут мы ничего не скажем против. Вячеслав, ну, желаем вам хорошего дня, тем более, что в Москве уже наступили теплые дни, а вы на фоточке топлес, так сказать. Вот, собственно, так и ходите. Все, хорошего вечера, отличного настроения. Ну, а наша суперигра продолжается.
3: И Вячеслав остается, конечно же, в нашей игре. Его фото продолжится. Может крутиться в улыбайзере, может быть, в следующий раз его снова выберет наша шайтан-машина или выберет кого-то из вас. Заходите на сайт веселоерадио.ру и вступайте в игру.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: две шоу на Юмор ФМ.
1: И мы машем вам, машем. Сразу же на слове машем. Срабатывает инстинкт у деточкиной видеотрансляции. На сайте веселорадио.ру можно все увидеть. Всем привет от меня и вот от этой женщины с рукой тоже.
2: Мы сегодня машем не только вам, но и тем интересным местам, которые вы недавно посещали. Рассказывайте, где вы были и что видели. Присылайте нам фото. Выкладывать их можно ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор ФМ. Кстати, уже очень много выкладывали, так что вы тоже можете присоединиться и смотреть другие фото, лайкать их, писать свои комменты. Короче говоря, сегодня классно, делимся впечатлениями. И в Макс не забываем писать.
1: Ну и, естественно, подробно рассказывайте, а не просто «Я был на Кудыкиной горе». А что там с вами случилось? Что там интересного с вами произошло? Хотим все знать. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно действительно в Макс, можно смс-очки, можно телеграм-сообщения отправлять. Ну а в телеграм-канале и в группе ВКонтакте голосуйте. Вы любите свой диван и никуда от него далеко не уезжаете или любите менять обстановку, открывать новые места. И таких, как я, открывателей 62% в телеграм-канале.
2: И ВКонтакте таких вот людей 56% голосовавших.
1: Маловато, конечно.
2: Будет больше?
1: Да я надеюсь. Набегайте, голосуйте.
0: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: 2 Юлии.
1: А тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: К вашим комментариям обязательно вернемся в этом часе. Напомним, что ждем от вас развернутые комментарии, в каких необычных местах вы недавно побывали. А может быть, не недавно, может быть, вот были в каком-то месте, которое вас удивило. И вы готовы им поделиться, даже если это было 40 лет назад. Ждем. Плюс 7-915-0303-567. Пишите сюда. Ну, кроме ваших комментариев, в этом часе еще будет очень много шуток Фоменко. Не пропустите.
3: Будет рубрика «Деточки, но не виноваты», где я расскажу о самых дорогих услугах в нашей стране.
2: На МЭФ?
3: Нет, не только там.
2: Ух ты. А угарный папа тоже появится в этом часе. Вы, кстати, активно присылаете для него контент. Мы все передаем. Послушайте обязательно, может быть, и высказывания вашего ребенка в этом часе появятся. Ну, а прямо сейчас встречаем Елену Борщову в проекте «Шутки, песни, плюс».
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда

0: это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага. Я не забуду тебя, тамада, твои торты и конверты, твое позвоним.
2: Это русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она, и когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет, дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: Вот так.
0: Типа да, домашний арест.
1: Там обманка была, а потом да, все понятно.
3: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да. Расскажу.

0: это сама.
1: Ноты, да, вот эти. Поймать саунд-деповские нотки называли.
2: Так, что нам? Давай, Стас, наверное, ты.
3: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки, товарищ Мцыри, товарищ Мцыри. Мы все тебя от корки и до корки, товарищ Мцыри.
2: Что там
0: твоя
2: дальше?
0: Песня твоя, твоя, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
0: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
4: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: Юмор ФМ.
1: И самые красивые напомнят тему вечера. Так как у нас самая красивая ты, да, вот, пожалуйста.
2: Мне уже даже рот открылся, я уже хотела.
1: Нет, когда ты произносишь «мы», он обычно закрывается.
2: Короче, мы сегодня решили узнать, какие интересные места вы недавно посещали, где вы были и что видели. Многие нам присылают фото. А вот Анатолий из Магнитогорска написал, что на выходных ездил в Париж. На парижский полумарафон пробежал 20 километров. Народу было очень много, круто. Я ездил не на этот французский Париж, а в настоящий в Париж, который в 99 километрах от Магнитогорска.
1: А у меня прямо сердце прихватило. Я думаю, это ж как это человек на выходные в Париж? Ну, потому что понятно, что сейчас только кривыми путями, с
2: вот
1: пересадками.
2: Именно, это очень... Нет, да. А я, по-моему, там 100 километров буквально доехал до Парижа и бежишь себе 20 километров обратно.
1: А есть фотка с Эйфелевой башней? Выложил?
2: Нет, не выложил. Анатолий, не выложите, а то солнечная не верит, что вы были в Париже.
1: Нет, ну почему не верю? Я знаю, что в нашей большой стране есть совершенно прекрасные, необычные места. Я вот, кстати, очень на старости лет полюбила открывать для себя какие-то здания и места, которые были построены еще задолго до нашего с тобой рождения. А мы-то, понятно, с тобой в мезозое еще деточки народились. Вот, кстати, у меня есть один приятель, бывший радиоведущий. Паша Савицкий его зовут. Он бросил это бесперспективное дело на радио работать.
2: Занялся более перспективным?
1: Да, занялся более перспективным. Выучился на экскурсовода и теперь водит экскурсии. Я в жизни не могла подумать, что в моей родной Казани есть вот целое подземелье. Ты идешь по центральной улице, а там под тобой, представляешь, вот подземелье. Оно есть. И вот теперь вот
2: там держит старых радиоведущих.
1: Нет, старых радиоведущих там не держит. Более того, а кого попал туда, деточкина, не пускают. Тебя вряд ли бы пустили. А вот с Павликом, может быть, и есть вероятность попасть. Так что приезжай. И он еще, кстати, заколабился. Там, знаешь, в Казани есть такой забавный персонаж Велобабай. Он ездит на велике такой весь, ну, в ярком одевается.
2: Хочет тебя за него замуж выдать, что ли?
1: Нет. Человек слишком увлечен своим родным городом, ну и вообще жизнью для того, чтобы жениться. Вот, деточки,
2: ты про Велобабая или
1: ты когда
2: Пашу?
1: Замуж вышла, у тебя жизнь и закончилась, понимаешь?
2: А у Паши началась.
1: Рассказывайте, в каких необычных местах были вы. Вот наша сегодняшняя тема, а не то, на что деточки наскатывается. Лично можем обсудить завтра, какую-нибудь соответствующую тему возьмем. Вот, пишите ваши комментарии. +7 915 0303567 наш номер. В Телеграм, в Макс и смс-чиками. А в эфире «Угарный папа».
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: «Угарный папа».
3: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты что так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то, это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. «Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки».
0: Угарный папа.
3: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». Так, самое время объявить антракт. чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: на газонах, а мужчины во френд-зонах.
1: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
0: Я такого не говорил.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
1: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
1: Это...

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

0: Дедушкина вниз по лестнице не пойдет, и вверх по лестнице тоже не пойдет. Дедушкина сидит в студии Юмор-ФМ и делится с людьми хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Аналитики Яндекс.Услуги изучили предложения и собрали топ-5 самых дорогих направлений в услугах. В пятерке составление семейных деревьев. Базовая обычно стоит от 10 тысяч рублей у участников, а голубую кровь можно поискать уже за 500, а то и за 900 тысяч рублей
0: и выше. Подожди, если ты заплатишь 900 рублей, то голубую кровь обязательно найдут, даже если ее там нет.
2: Ну, вообще, как бы да. А экстремальный досуг также входит в этот список, и услуги стилистов. Вот услуги стилистов, представляешь, дорогие, просто чтобы выкинуть из шкафа твое старье, берут 150 тысяч рублей. За что?
0: Я знаю, есть у меня одна знакомая.
2: На втором месте корпоративы и свадьбы под ключ. Ну и на вершине топа частные джеты, где покресельная аренда, то есть в самолете там 6 кресел, начинается от 900 тысяч рублей за перелет. Слетать на таком в Мальдивы, например, на Мальдивы, обойдется в 22 миллиона рублей. А потом ведь нужно еще обратно лететь, итого 44 миллиона. Давай купим самолет. Будем летать покресельно.
0: Ну, у меня детский мир по пути с работы есть. Я могу тебе завтра принести.
2: А вот еще новости от роскошных людей. У американцев новый тренд. Теперь принято иметь не один, а два смартфона. И носят их на показ, на таких вот веревочках. Помните, как в 90-е мы носили? Люди, которые пользуются сразу несколькими смартфонами, уверены, что такой подход делает жизнь более здоровой и сбалансированной, и помогает четче разделять работу и личное пространство. Но, правда, есть и минус. Приходится таскать с собой оба гаджета. И мне кажется, некоторые уже давно такое освоили. Один телефон для жены, другой для любовницы. И все, и живут.
0: Юля, что ты такое говоришь?
2: Я про некоторых. Ну и на сладкое, забавная тенденция. Женщины во всем мире начали отказываться от сумок, потому что то, что раньше приходилось с собой носить, кошелек, там карточки, паспорт, все теперь есть в смартфоне. И его можно носить просто в руке, вот так вот красиво, и как блюдечко, знаешь, некоторые
0: носят.
2: Подожди,
0: а влажные салфетки тоже в телефон можно запихать?
2: Можно запихать в телефон. Что со своими влажными салфетками? Зачем их с собой носить?
0: Ну, все же знают, что солнечная перед эфиром.
2: У нее там, знаете, вот куча всего. А вот аналитики говорят, что женские сумки теперь уже никто не покупает, просто покупают одежду с карманами. В один карман суешь влажные салфетки, в другой свой лоток с едой.
0: Вот аналитики пускай и пихают себе влажные салфетки туда, куда их можно запихнуть. А я буду с сумками.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: лебеди летят наши коллеги, у которых закончился рабочий день, и они разлетаются по своим домам. Ну а мы с Деточкиной здесь, потому что наш дом в студии Юмор ФМ, и мы хотим вам напомнить.
1: То, что у нас отобрали паспорт, ты имеешь в виду? А мы хотим вам напомнить,
0: вообще,
1: друзья.
0: Продюсер просил об этом публично не говорить, а ты зачем-то?
1: Мы хотим напомнить, что у нас есть Рутуб, на котором можно смотреть и на нас, и на наших коллег из шуток шоу, и еще на остальных других коллег, например, на Стаса Ярушина и Люсю Чеботину можно там посмотреть. Есть коротенькие нарезочки, очень удобно, коротыши такие. Смотришь 5 минут, пока стоишь в пробке, к примеру, и радуешься.
0: А я смотрю, ты уже импортозамещаешь слова, да? То есть вместо шорт говоришь коротыши.
1: Потому молодец. Что шорт мне не нравится, молодец. Это про трусы. А вот коротыши — это про видео в нашем Рутубе.
0: Коротыши — это ты, Юля.
1: И ты. Подписывайтесь на Рутуб Юмор ФМ и получайте отличное настроение.
0: Ну а в эфире прямо сейчас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про
0: ЖКХ.
3: Хомяки заранее готовятся к зиме. Чем выгодно отличаются от коммунальщиков?
4: Вышел от психиатра и расстроился. Оказалось, что во мне живут 24 личности, а за коммуналку плачу только я. Иногда так хочется простого человеческого начала отопительного сезона. Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы хоть раз его вызвали просто починить кран.
5: Справка из ЖЭКа считается историческим документом, потому что добыта путем интриг, козней и предательств.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.
1: Сегодня решили у вас узнать, в каких необычных местах вы побывали. Делитесь впечатлениями. А может быть, место совершенно обычное, но вы, прибыв туда, сделали его необычным. Такое обычно происходит, когда мы с Деточкиной куда-то приходим, где-то появляемся. Вот Андрей пишет, он тоже фоточку прислал себя на фоне гор, солнца, елки там у него за спиной на склонах растут. На Алтае искали следы снежного человека.
2: Нашли?
1: Я спрашиваю, да, тоже нашли. Да, следы и волосы. Ну, я, соответственно, пишу. А на анализ ДНК сдали? Конечно, сдали. Ждем теперь результаты, пишет Андрей. Андрей, ну, сообщите нам обязательно, потому что я, честно говоря, верю, что где-то живут снежные люди. Ну, просто они настолько... настолько развиты, что они не хотят встречаться с нами, с человеками.
2: Понятно.
1: Ну, конечно, Юль, так же, как и инопланетяне.
2: Евгений пишет, что он был в дельфинарии, видел дельфинов. Короче, ему очень понравилось. А внизу аквариум и террариум. Видел рыб дивных и змей, а еще пауков. Страшно даже, когда они за стеклом на тебя смотрят. В общем, натерпелся я страху. Если бы не жена, то в террариум был вообще не пошел, честно говоря. Но со своей змеей как-то решился. Думаю, она отобьет, если что.
1: Да, в Тулу со своим самоваром, а в террариум со своей змеей. Я, кстати, тоже недавно натерпелась страху. У меня в ванной вдруг, откуда ни возьмись, появился паук. Вот такой паучок.
2: И что, ты, надеюсь, не убила его?
1: Ну, я долго ждала, что он уползет. Час, два, три, а потом мне нужно было убираться, ну, там, ведро споласкивать.
2: Как всегда. Бедный паук пострадал.
1: А я, по-твоему, должна была
2: бомбе.
1: Что ему сказать? Как, Федя или
2: надо
1: как его
2: надо было взять его
1: иди
2: на ладошку
1: прогуляй.
2: И вынести в окно.
1: На ладошку. Ждем ваши комментарии. В каких необычных местах вы недавно побывали? Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Максе, в Телеграме и смс-ками.
0: Две Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Утреннее шоу на Юмор ФМ.
1: Солнечная здесь, Деточкина здесь, здесь не вижу, подай голос. Ау, где? Нет, руки не поднимай, я тебя не слышу.
2: А, привет.
1: Это же радио. А Деточкина здесь, видеотрансляции на нее можно смотреть, но не у всех есть возможность туда зайти, поэтому, пожалуйста, разговаривай с людьми.
2: Мы сегодня хотим узнать, какие интересные места вы недавно посещали. Может быть, кто-то открыл сайт веселыйрадио.ру, это тоже интересное место, и обнаружил там видеотрансляцию, в которой можно смотреть и на нас, и на наших коллег. А может быть, кто-то еще куда-то съездил. Вот, например, Олег нам пишет, что он был в парке, любовался природой, кормил белочек. Теперь он хочет приобрести хороший велосипед, чтобы увеличить количество мест, где можно побывать, и охватить еще больше белочек. А, потому что, ну, белочки ждут орешки.
1: Не знаю.
2: Что, не знаю?
1: Велосипед для белочек?
2: Нет, велосипед для того, чтобы больше парков.
1: Да, для того, чтобы, да, как бы расширить ареалы, смотреть на белочек.
2: Собери всех белочек. Это как покемоны, только белочки. Короче, друзья, рассказывайте нам, какие интересные места вы недавно посещали, что видели, и даже можно фотки присылать ВКонтакте и в Телеграме. Очень ждем.
3: Покемоны хотя бы выглядят по-разному, а белочки все одинаковые.
1: Откуда
2: неправда.
1: Ты знаешь? А вдруг
2: ты слышала,
1: белочка
2: как они кричат?
1: Перебежала в Бирюлево, а ты ее посчитал как новую.
2: Они кричат вот так.
1: Плюс 7-915-0303-567. Отправляйте свои комментарии сюда. Обещаю, что не дам Деточкиной вот таким вот голосом читать ваши комменты. А пусть делает это нормально.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: вечернем шоу на Юмор-ФМ в этом часе планируют почитать ваши комментарии. Вы делитесь, и, кстати, фоточки можно выкладывать в телеграм-канале Юмор-ФМ в нашей группе ВКонтакте, если вы подписаны. А вот там оставляйте, ну и в комментах тоже рассказывайте, в каких необычных местах вы побывали. Ну давайте, хорошо, не недавно, а вообще в своей жизни делитесь. Может быть, нам тоже туда надо, если туда еще летают самолеты и выдают визы. Ну а кроме этого, мы послушаем спортивную рубрику с Романом Юнусовым. «Голой штанга» она называется.
1: Что? Я спешу быстрее не сказать, надо быстрее. Что будет рубрика «Деточки, но не виноват», где я расскажу, почему от Дмитрия Деброва ушла жена.
0: А можно прямо сейчас? Уж очень интересно. Эх, заставляет нас ждать. Где-то через полчаса мы узнаем эту очень важную информацию. А кроме того, я такого не говорил, Джейсон Стэтхэм появится в нашем эфире. Ну а прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, да, меня зовут Марина, мне 41, я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Ели все, даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявления: познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки. Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: познакомлюсь с девушкой с Профсоюзной 23. Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Им типа: «Вот пожар!» А они такие: «Пожар там, а птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. Да, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто? Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер, супер!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

0: что, почитаем ваши комментарии на тему, в каких необычных местах вы побывали недавно, а может быть давно. И вот пишет нам Кирилл. Зимой, говорит, женился. И вот недавно впервые побывал на даче у тещи. Да, о, сколько открытий чудных Кирилла там наверняка ждало. Но самое главное, он пишет, что снял документальный фильм «Борьба за будущий урожай», где главный злодей сорняк, а я герой с тяпкой, пишет Кирилл. Спойлер, победил, конечно же, сорняк.
1: Конечно, Кирилл, небось, два раза тяпнул тяпкой и сказал, о, у меня спина болит.
0: Подождите, Кирилл, это, может быть, документальный не фильм, а сериал.
1: Вот именно, там еще компостная куча и много других интересных моментов, например, навоз. Оксана пишет, что вместе с друзьями ездила в поле. Да, ночью специально ехали 150 километров подальше от города, чтобы смотреть на звезды. Ведь в городе мы же не видим звезды, все засветляет вот этот вот фонарики.
0: Мне, кстати, тоже иногда хочется уехать куда-нибудь, где нет источников света, но страшновато.
1: Вот Оксана пишет, это было незабываемо, до сих пор чешусь. Комары, конечно, сожрали.
0: А, комары, ладно, а то я уже подумала, а точно ли вы на звезды ездили смотреть, а с кем, а что такое?
1: Ну ладно, с друзьями там.
0: Все понятно, комары. Нет, я по другой причине боюсь ездить.
1: Почему?
0: Что, ну вот зайдешь в какую-нибудь тьму таракани, думаешь, ну тут наверняка орудуют маньяки, которые вот так и поджидают стареньких старушек, которые приедут вот ночью смотреть на звезды.
1: Нет, скорее всего, там инопланетяне поджидают. Вот если верить этим всем фильмам, то инопланетяне прямо ждут, когда ты вот отъедешь подальше от людей, такие раз на тебя луч и забирают к себе, и ты такая, как корова. Ну вот в этих...
0: Почему как?
1: Ну как? Висишь такой...
0: Меня каждый... ночь забирает. Каждое утро лучом сюда, в нашу новую прекрасную студию.
1: А можно не надо больше, инопланетяне?
0: Не можно. Не можно. Твои мучения продолжатся завтра. Рассказывайте, а мы еще продолжим читать ваши комментарии, в каких интересных, необычных местах вы побывали. Плюс 7-915-0303-567. Вполне земной номер. Писать нам можно смски в Макс и в Телеграме. Ждем. Напомним, что голосовашечка у нас есть в телеграм-канале, в группе ВКонтакте. Мы сегодня у вас спросили, вы человек, который вот дальше своего дивана не ходит или любите менять обстановку, открывать новые места? Все-таки большинство, 60% в телеграм-канале голосуют за то, что любят менять обстановочку.
1: И ВКонтакте таких еще больше, 62%.
0: Ура!
1: Ну так и рассказывайте, где вы меняли обстановку, куда ездили, что видели.
0: Ну а мы поменяем фон и поставим Джейсона Стэтхэма.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное – точно попасть в челюсть.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ.

0: Любых операторов любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ох уж это лето! Шаг влево, шаг вправо, вспотел.

0: нельзя не заметить Деточкину, когда она появляется в эфире Юмор ФМ с хорошими новостями. Вот и сейчас.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Этот выпуск про возрастных людей. Американский актер и режиссер Клинт Иствуд ушел на пенсию. Об этом рассказал его сын. 31 мая режиссеру исполнилось 96 лет. Ну, всего на 10 лет старше нас. И вот, наконец, он решил, что уже достаточно поработал, можно и отдохнуть. Его последним фильмом, в котором он принял участие в качестве режиссера, стал «Присяжный номер 2». Ну, а в качестве актера он снялся в фильме «Мужские слезы». Но вообще, за время своей работы Иствуд получил 4 премии «Оскар», 4 премии «Золотой глобус», 3 премии «Сезар» и еще огромнейшее количество премий помельче. Вот, чтобы я так жил, как говорится. Нам же с тобой «Оскар» еще не дали, так что будем работать до 96. Психолог Марк Бартон объяснил, почему Дмитрия Деброва бросила молодая жена. Левица не смотрит на дряхлого льва. Так психолог охарактеризовал развод Дебровых. Мужчины должны понимать, когда у вас разница в возрасте в 30 лет, явно когда-нибудь она поймет, что твои ягодицы, как печеное яблоко, и будет смотреть на сильных самцов. В дикой природе все то же самое. Левица не смотрит на дряхлого льва. Ей интересен мощный молодой, заявил эксперт. Вот так вот, девочки. Несмотря на все деньги,
3: а вот интересно,
2: пусть ходит и качает.
3: Не страшно эксперту в наше время вот такое вот говорить во всеуслышание? Дебров же может пойти и
2: куда?
3: Подать в суд.
2: Mm.
3: Ну, в смысле, куда? Туда. И денег у него побольше, чем у этого эксперта.
2: Не знаю, чего там у него побольше, но явно не бодрости и свежести. А к слову о том, что...
3: И на тебя уже подаст, Деточкина.
2: Для кого-то возраст не приговор. Нам 90, но чувствуем себя на 9. Так могли называться мы солнечной, но так назвали проект, который посвящен юбилею киностудии «Союзмультфильм». На специальном совместном сайте «Союзмультфильма» и «Рамблер» запустили мульт-калейдоскоп. Его надо раскрутить, и он расскажет про случайного персонажа из вселенной «Союзмультфильма». Я вот, кстати, раскрутила, и мне выпал конек-горбунок. Ну, я даже не сомневалась. Ну, кто еще выпадет, Деточкина? Это же кто-то мелкий. Короче, я узнала, что этот мультик получил высокую оценку Уолта Диснея, который показывал его своим художникам как пример мастерства анимации. Вот какой крутой у нас «Союзмультфильм». В общем, прикольная задумка, которая помогает снова вспомнить детство и посмотреть любимые мультики.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: спел товарищ свою песню, значит, теперь мы можем
1: спеть свою песню про нашу супер-игру «Автомобиль за улыбку». Вот мы хотим спеть вам, друзья, чтобы любой из вас мог стать обладателем новенького автомобиля уже в этом году. Вполне возможно, вы уже завтра попадете в наш суперфинал, потому что мы каждый день названиваем самым разным людям, которые не поленились зайти на сайт веселорадио.ру и сделали что?
0: Сделали свою фотографию с улыбкой и загрузили ее в наш улыбайзер, да. Все очень просто. Если вы еще не с нами, то, пожалуйста, вот вчера как раз был пример, как, ну, почти член семьи, девушка помогла выиграть 3000 рублей и пройти в суперфинал. Поэтому загружайте туда маму, папу, бабушку, дедушку, всех, кому уже есть 18+. Таким образом, шансы повышаются. Ну, а прямо сейчас у нас тоже человек, которому есть 18+. И даже, наверное, 20+. Не побоюсь этого слова. Роман Юнусов.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
3: Гол! Штанга!
4: В этой непростой ситуации Зейдор смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича — это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку. Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных — день рождения. Так, так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: Дверь-шоу на Юмор-ФМ.
1: Вы продолжаете рассказывать, в каких необычных местах вы побывали относительно недавно, а может быть давно, и не можете забыть. И вот пишет нам Николай. Недавно, говорит, ходил на выставку современного искусства. Действительно, необычное место. Ты давно была в последний раз на выставке современного искусства?
2: Не помню.
1: Ну, значит, это уже не современное искусство, если это было
2: устарело,
1: настолько давно,
2: думаешь?
1: Да. Стоял полчаса перед белым холстом с маленькой черной точкой. Тут, значит, экскурсия мимо шла, и что-то им рассказывали про экзистенциальный кризис художника. А я стоял и думал, наверное, это просто муха села.
2: И в итоге оказалась картина?
1: Ну, картина, да.
2: Может быть, он просто перепутал, может быть, это какой-нибудь был план, там, схема выхода.
1: Перепутал тот самый охранник, который тоже не понял современное искусство, помнишь, и пририсовал лицам, фигурам,
2: глаза.
1: Глазки, рот, нос, и его еще за это оштрафовали.
2: Бедняга, зазря. Ольга пишет, я была в спортбаре с парнем, долго ныла, почему он никогда меня с собой никуда не берет, и в итоге он взял ее на просмотр футбольного матча, ну вот был какой-то финал как раз, и не знаю, кто там победил, говорит Ольга, сидела весь вечер в телефоне. Больше я туда ни ногой, уши от воплей фанатов до сих пор болят. Я лучше без впечатлений дома полежу. Ну просто не везде надо ходить девчонкам с парнями.
1: Ну нет, надо было на самом деле попробовать, дайте шанс, потому что я вот тоже как-то пошла на хоккей просто потому, что с ребенком. В жизни никогда не интересовалась. Ну окей, я мама, я дал. А знаете, как увлекательно.
2: Так это когда смотришь на стадионе.
1: Ну а тут-то тоже ты просто смотри. Подними глаза и смотри. Там мужики как минимум красивые бегают по полю.
2: Да ну.
1: Красивые, солнечные и деточкина. Не будешь говорить, да ну? Вернуться завтра в эфир. Спасибо всем, кто сегодня писал комментарии. Ну а на этот вечер наша всем традиционная пока.
0: 2 Юли.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.

0: В Москве 21 час. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Комары кусают тебя не ради еды. Они относят кровь на анализ кукушки, чтобы она могла дать более точный прогноз продолжительности твоей жизни.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
1: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку вы выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
2: Фух. Котеночек, что-то не так?
3: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
2: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
3: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
2: Бобреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
3: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
2: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
3: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера, успешные люди вообще не говорят это слово сосиски.
2: Ну, то ж на всякий пожарный.
3: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
2: Муравьедик, ну не кипятись.
3: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров, тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
2: Ну, просто такси, это мы, получается, без тира остались.
3: Заткнись! Хватало.
2: Кто такое, Катюш?
3: Ну, у меня последняя помада закончилась. Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило. А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная. Еще есть хочется и пить хочется. Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник полетит. Я не могу уже больше.
2: Катюш, у меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
3: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
4: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
3: Да вы путаете его с кем-то, мы ж похож просто... Вы вообще кто?
4: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
3: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
2: Эдик, ну ты видишь, не получается. Да, я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
3: То есть?
2: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
3: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
2: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
3: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
4: У него 30 миллионов долларов.
3: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
2: Давай.
3: Я буду тебе верить.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
2: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
1: Вода.
3: То нет, то да.
1: Свет.
4: То есть, то нет.
1: Тепло.
4: Ну, если повезло.
1: А территория?
5: Это та еще история.
2: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
1: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
6: Хочешь выжить в «Мандуле»?
7: В телефон скажи «Алле».
1: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500.
8: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
9: Очень недорогая.
8: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
9: Полундра!
8: Простите?
9: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра!
10: Да, да, Полундра! Техника вашего быта! Надежные и недорогие. Холодильники Ахтунг, варочные панели Атас, вытяжки Алярм, посудомоечные машины Шухер, микроволновые печи Палево, стиральные машины Погибель, пылесосы Капут и еще более... А, нет, это весь список. Полундра! Техника на грани фантастики.
8: Но она надежная?
10: Скорее, недорогая. Полундра. Все модели и цены на сайте ничтоневечно.и.
11: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
1: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка.
12: Дурилка.
13: Да, мой господин.
12: Сколько будет дважды два?
13: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. Дважды два равно хризантема.
1: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
11: Это что же получается? Дурилка картонная?
1: Да, она такая.
14: Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки!
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в фабрике звезд был сын? Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошо. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.

0: на Юмор-ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор-ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: Шутить изволите.
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает. А четвертый?» – с нетерпением спросил вельможа. «А четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: Шутить изволите.
1: Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
3: А еще можно машины лазером сжигать.
4: Дальше.
5: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
4: И что?
5: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
4: Дальше.
3: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
4: Дальше.
3: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
4: Еще варианты.
2: Надо всех пересадить на мотороллеры.
4: Это бред.
2: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
4: Сиди, думай.
5: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
4: И как это реализовать?
5: Но была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
6: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
3: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
4: Сидим, думаем! Да.
2: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
5: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
3: А чё опять кожома?
5: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
3: Ну там как было, в общем.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
7: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
5: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
8: Здравствуйте.
5: Да, Алексей Геннадьевич.
8: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
7: Здравствуйте.
8: Что, кожома, допрыгался?
3: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
8: Ох уж мне этот кожома.
7: Прежде у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
5: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
3: Я уже отвечал.
5: Иди, 5 исправлять будем.
7: Извините, я папку забыл.
5: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
7: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и колбасой. Женские инстинкты заставят ее приготовить тебе бутерброд.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, «Валера, я без трусов», это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то та-та заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать: «Мужчина, что вы себе позволяете?» И самое главное, он думает: «Блин, я неправильно понял». То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не «тебе ко мне без обязательств, гантны есть». Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: FM представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый Васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа — это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, пациент приходит к доктору-сексопатологу.
2: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
1: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый – одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость – $30,000. Второй вариант – серия операций в течение месяца. Стоимость – $10,000. Какой выбираете?
2: Вы знаете, доктор, деньги немалые. Надо посоветоваться с семьей.
1: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
2: Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте. Какое решение вы приняли? В общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а? Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс. А ты что сделаешь?
3: Если честно, хотел на рынке продать, но походу тоже твоей жене отвезу.
1: Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Реклама. Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку, спасибо большое, очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте, жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит, ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него, ну, не буду говорить где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут, я стою, сердце восторгом переполняется, я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый утро, здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи, всего лучшего, приходите еще». И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится. А от учителя труда, на чем именно?

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Давай. Ах, аллергия, аллергия, слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия, я чихал на вас, на всех.
3: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, т

0: сильный оранжевый мальчик не достает до кольца. Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
1: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
2: Младший центровой с мозгом огурца. А баскетбол играет без кольца. Ой. Можно еще было и без конца. Ну то есть он вообще не выходит с площадки. У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно ни хрена.
1: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
2: А тебе звонили хоть раз, нет?
1: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
2: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
1: Я говорю,
2: сколько вам дали? Было такое.
1: Ты прям ржал, да?
2: Я прям, ну конечно, ну а как еще?
0: Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
2: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор-ФМ.
1: Это шоу «Шутки-песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
1: Пока-пока.
3: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки-песни».

Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: 5-летний Игорь объявляет маме: «Когда я вырасту, буду директором банка. И что ж ты будешь делать? Буду всем говорить: вы уволены». 5-летняя Аня говорит маме: «Нам сегодня в детском саду ставили прививки». «И ты, доченька, конечно же, не плакала?» «Конечно нет! Они так и не смогли меня поймать». Из школьных сочинений Гоши: «Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым». На выходных мой папа занял первое место на выставке кроликов. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Кобра – это такая змея, для которой укус человека смертелен.
0: Угарный папа.
1: Мама 3-летней Сони чихнула. Соня, как приличный ребенок, желает маме: «Мам, будь здорова, расти большая в ширину и в высоту». После того, как за гостем захлопнулась входная дверь, 5-летняя Сашенька спрашивает: «Неужели, мамочка, наш дядя Ваня родился в лесу? Каждый раз, когда он к нам приезжает, папа говорит: ну опять приперся этот старый пень». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране.
0: Танец яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: Фоменко. 5 шуток про дачу.
1: Приглашаю семейную пару ядерянцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка?
2: Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень.
1: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?
2: Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Осталось никаких сомнений.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Хамите. Хо-хо выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Знаменито. Мрак. Жуть. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Не учите меня жить. Красота. Толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Поедем на извозчике, говорится мужу. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. У вас вся спина белая, шутка. Подумаешь. Ого! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, то нетрудно заметить большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примерила очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она оказалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в такой фразе: «Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой его странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Ого!» — сказала Эллочка самой себе. «Это значило или я, или она».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
1: Ау! Ау, помогите, я заблудился.
2: Господин президент, вы нас звали?
1: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился, что происходит?
2: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
3: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
2: О, да.
1: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
3: Так а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
1: Что? Пиратствовать?
3: Да.
1: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
3: Так а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
1: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
2: Хм. Ну, хоть вы об этом помните.
1: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
2: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
1: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки с Пересильд.
3: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
1: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья, я хочу праздника, как у русских, с их любимыми русскими китайскими бенгальскими огнями.
2: С чем?
1: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
2: Что еще за дождик?
1: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
2: Но зачем? Это красиво?
1: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
2: Господи, какой ужас. Но зачем?
1: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Опа!
0: «Однажды в России». Лучше.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
1: И газон закатаете?
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не реклама.
3: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
4: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
3: Своими глазами увидеть карася, сама и судака в естественной среде обитания.
4: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
3: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
4: А на десерт более 200 видов речной тины, ряд и камыша.
3: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
4: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
3: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
4: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
5: Вас беспокоит служба безопасности, ваш банк.
6: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
7: Вас достали телефонные мошенники? Это зло можно победить, но только изнутри.
8: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
7: Улучшить технику речи,
9: овладеть приемами манипуляции и психологического давления,
7: развить актерское мастерство
9: и, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
8: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
7: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
8: Вечер в хату.
9: Подробности на сайте, а я «Ушаночку» поглубже. Начну.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: секция Москва.
1: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
2: Встали! Вы все бревно!
3: Мы все бревно!
2: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин, лебедя мне в озеро! Как ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок?
4: Отлично, прима-балерина!
2: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
4: Но это же плохая новость.
2: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
4: Но я Саша.
2: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
4: Но я очень старался.
2: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
4: 139 раз.
2: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи. Москва».
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
4: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
4: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
4: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
4: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: новые анекдоты Игоря Маменко.
1: Женщина доктору говорит: доктор, все говорят, что я толстая, как корова. Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка. Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно. Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите. Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит: если честно, я бы с ней произвольно откатал. Жена ему говорит: ты сначала со мной обязательно откатай. Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
2: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
3: 33 землекопа.
2: Чего?
3: 33 землекопа.
2: 3 землекопа! Что они делают?
3: Копают.
2: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
4: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
2: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
4: Мам.
2: Не мамкай, учи уроки.
4: Сопля, выходи.
2: Так, стоп. А кто это кричит?
4: Князь.
2: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
4: Князь.
2: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
4: Шубись, мать сопли идет.
2: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
5: Здрасте, соседи, че орете опять?
2: Чтоб вам было что под дверью слушать. Че приперлась?
5: Соль займите.
2: Вы каждый день к нам за солью ходите, вы че, лоси?
6: Всем привет.
4: Привет, пап.
2: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
6: Чё, соседка?
2: О, чё, соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё, соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
6: Чё ты начинаешь?
2: Я ещё и начинаю.
6: Ну чё ты?
2: Да пошел ты.
6: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
2: Где ты видел?
6: Ну, на улице видел.
2: Что, прям сильно поправилась?
6: Ты вот такая.
2: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
7: Звоните 39-77-15. Муж на час.
2: О, Валера, целый час. Учись.
6: Люба, да это они про электриков.
2: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да, как раз это
2: я рекомендую с сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, нет, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: О чем говорят мужчины? Я бы даже сказал, мечтают. Разговаривают два приятеля. Представляешь, у одной моей знакомой грудь, внимание, 41 размера. Да ладно, врать, ты что, охренел же, какие 41 размера? Ну, честное слово, поверь, я сам своим кроссовкам померил.
3: В эфире рубрика «Актуальный анекдот».
2: Сидят бабушки на лавочке и обсуждают новости.
3: Одна говорит: слышали, на Западе запретили Дон Кихота. Господи, а его-то за что? Ну как же, он боролся с ветряными мельницами, а они основа зеленой энергетики.
2: Давайте поговорим, друзья, о пенсионной реформе. Зять приходит довольный домой и кричит с порога: тещенька, ну-ка давай-ка, налей-ка зять своему любимому по 50 себе и мне. Она говорит: что, охренел, что ли? Говорит: давай, 500 рублей тебе плачу. Ну, теща наливает 50 ему, 50 себе, выпивают. Она только собирается уходить. Ну-ка, говорит, дай, теща, повторим. Она говорит: так, ну-ка, заканчивай. Говорит: я 1000 рублей даю. Ну, теща, ну что ты? Ну, выпили еще по 50. Он говорит: теща, слушай, говорит, а может танец? Она говорит: так, ты давай не борзей. Он говорит: я тебе 2000 рублей даю. Ну, 2000 рублей, ну ладно. Ну, в общем, танцуют они медленный танец, танцевали. Он говорит: тёщ, ну, а может, мне жена рассказывала, ты в молодости стриптизерша, говорит, была. Может, стриптиз, она говорит, я тебя убью. Он говорит: 5000, тёща, ну вот 5000, просто минутный стриптиз и все. Она говорит: 5000. Ну, только дочке не говори. Он говорит: да, конечно, вообще тишина, просто молчу. Ну, он дает ей 5000, она включает музыку, начинает медленно раздеваться, он так присаживается, начинает наблюдать эту картину, как у нее лямка спадает с плеча, и вдруг звонок от его супруги, он поднимает трубку, и там жена ему говорит: дорогой, ты передал маме пенсию?
3: В процессе, любимая, в процессе.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7? Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: Остался пеплом навсегда мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
4: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой! Я могу быть тупой, и я буду тупой! 3 + 4 = 42 Жиши пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
5: Продолжим?
3: Давай.
2: Валерьянка выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
3: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
5: А там по сценарию все?
3: Да, где?
5: В доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
5: Синий.
3: Да.
4: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
5: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
5: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
0: Шутки-песни с Люсей.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, догадался Иван-царевич.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Мама 5-летней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и мариванну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
0: Угарный папа.
1: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги. А если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр? Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум. Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
3: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать. Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутите, зволите!
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустынь». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите?
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На встречу выпускников пришел только отличник Вася. Остальные приехали, приплыли, прилетели.